No more affection. You encounter a disconnection.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник. Восьмое.
3: Восьмое.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 4 часа утра.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

Ри – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ри. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры. И все стало получаться.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Восьмое.
4: Восьмое. Июня.
0: Июня.
5: В Москве 5 утра.

0: И долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Что сидишь, ебёна мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.
1: Меня чуть не вырвало!
2: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...
3: Mr.

0: Сегодня понедельник.
1: Восьмое.
2: Июня.
3: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить. Congratulations!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: Восьмое.
0: Восьмое.
2: Июня.
4: Июня. Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Восьмое.
5: Восьмое.
0: Июня.
6: Июня.
7: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.
1: It's a brand new day in Tokyo-to. Headlining the news is the recent statement from Goji Rokaku on the graffiti gangs plaguing the city. Quote, my Rokaku forces are on patrol in all major metropolitan areas to make sure these terrorists are behind bars where they belong.

минуты. Я справку достал, что я степанутый. Под целыми микробами я весь согнутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня понедельник.
1: Восьмое.
2: Восьмое. Июня.
3: Июня.
4: В Москве 11 часов.

Thank you.

Another sip, yes.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

Sacrifice turns to revenge.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Восьмое.
3: Восьмое.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Восьмое.
1: Восьмое.
0: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
2: Июня.
4: Июня.
5: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала соответствует!

Thank you.

Absurd.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

楽しまなきゃな、楽しまなきゃな、Yeah.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
5: Июня.
2: Июня.
6: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: А в Камышине плюс 25, в Северодвинске плюс 11, в Королеве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

И снова здравствуйте. Я еще, оказывается, забыл на радио включить. Раньше такой музыки не было вроде. Либо просто ты не слышал, потому что у меня обычно музыка какая-то включена в начале стрима. Так. Так. Лесник решил пазл с этими... с... статуэтками. Так. Поставить лишнюю комнату.

Чем еще деньги? Ну, нам 400 монет нужно. Надо понемногу аллаунс. Ну как, конечно, это мало даст. Мало плюс будет, но тоже неплохо. С помощью чего 400 набирать? Тент стоит 400.

На какую? Давай. А сколько задонатишь? Это был сколько он на этот на фак как его капхед задонатил 1000 и больше. Он World. Да 2000. Я просто сейчас немножко появилось, но совсем немножко, поэтому я как бы не настолько нуждаюсь, но это ненадолго. Хорошо, принято, но не сейчас. Будь готов в любой момент задонатить. До стрима по 2 часа. Хорошо. Я хочу посмотреть, сколько оно... Я знаю про World, но особо он мне не казался никогда привлекательным для прохождения. Long Beat. Ну, и половину, да, до стрима не пройдет. Ну, будь уверен, что я, ну, не абсолютно точно, но, скорее всего, не захочу проходить больше этих 2 стримов по 2 часа. Хорошо. Ну, можно с отсюда учиться. Непонятно, как его играть. И, возможно, это такой стейтмент от разработчика, что вот казино в игре такое пососное.

Я перепутал ромбу квадрат. What the fucking mean? Ну, ноль я не могу выстроить. А, заметил. Два. Нет, два плюс семь, девять. Что-то пропустил. Угу. Тут нету. А, и тут нету, ясно. Это еще два. Хорошо.

0: Компот.
1: Хорошо, 400 нужно зарабатывать с помощью этого Treasure Cove плюс фризер, но фризер редко выпадает, да и Treasure Cove не постоянно. Даже...

Дискложе. Я кое-что такое. Заспойлерил, но не прямо ответ на что-то, а просто, что в игре есть что-то, связанное с... Мне так на глаза попалось тайтл видео что-то «There is more to kitchen sink than meets the eyes». Вот. Но оно мы все равно не знаем и, скорее всего, не узнаем. Но это через регулярные интервалы. Хотя... Нет, это не морзянка. А хотя, может быть, там просто про то, что тут можно воду для этого набирать. Так что вряд ли что-то. Вот. 30,000 people.

Ты статуэтки решал? Мы будем проверять, случится ли что-то, если тут просидеть 10 минут. Ну, 10 минут это не так долго, поэтому... У меня вообще не было времени вообще туда сидеть. Почему 10? Почему тут, ну... Во-первых, это записка, которую я тебе показал. Во-вторых, if we spend a minor ten lounging in the den, you will know which beat I'm often in. Ну, это просто слов, но 10 минут надо попробовать. Ну, вряд ли. Скорее всего, правда в том, что тут нет ничего. И интересно, что вот именно после того, как я добрался до комнаты 8, мне попался вот это.

0: Né?
1: Né.
0: И я... У меня вопрос. Так вот, вот священное время, часть 30. Какому это числу соответствует? Почему оно священное?

Может, надо сидеть 10 минут реального времени? Не, ну мы можем. Ну мы можем пойти connection решить. У меня тут вкладочек открыто, мы потом их будем разбирать. Хотя. Lords of the Orc мы посмотрим, наверное, на Lorelei. Хотя там орк мы уже все.

Смотрел вот эту ссылочку кидал? Ну такое, мне быстро надоело. Я посасываю в нем.

такое, слишком тактика нужна именно, а не умение пазлы решать. Тактики я обычно сошу. Лошади набегают. Ну и непонятно, все враги одинаковые по их действиям. Если бы они по-разному двигались, было бы интереснее.

Ну, в принципе, на один раз я знаю, Что там, 10 минут прошло, нет? Connections. А, еще я... Sunky Games. Я зарегистрировался там и перепрошел те, что первое. И кое-где я перепрошел так, нормально. Я понял тактику, а не просто рандомно пытаясь. Но я не перепроходил еще этот, там где по два тайла надо выставлять. Там тактику понял, потому что когда я прошел, я не понял вообще тактику, кроме там, не знаю, кроме одного места в самом начале, где можно точно понять тактику. Дидакш. Восемь. Я тут решал с Чаевым после одного киноэфира. Тебя не было первый раз. Так.

0: Круглые предметы, Сёрчин. Круглые? Я думаю, что Сёрчин круглый. Ну, как бы, да. Волейбол. Дом. Кокона. Нет.
1: Какой задачи ты не понял? Ну вот, я же сказал. Сказал. В этой. 8. Я, когда... я во многих раньше задачах не понял тактику, вот. И вот я закончил, последний раз проходил эту с Серчаевым. Вот. Но в этом перерыве между стримами я зарегистрировался на их сайте, чтобы точно тречить, чтобы не проебался прогресс, и перепрошел первые на свежем аккаунте. Вот. И я все, которые перепрошел, я более-менее понял тактику, кроме вот этой. Ее я не перепроходил и... Вот. Решил оставить перепройти с тобой потом. Вроде теперь понятнее пояснил. Так, это паштет. Invincible Man. Elephant Man. Searching Man. Running Man. И какой-то еще Man. Mohawk Man. Omega Man. Омега Мэн. Человек Омега.

Прически нет. Если выбрать только съедобное. Нет. Сленг for head. Ну да, в принципе, я слышал это все. Нет, кроме паштета не слышал. Паштет не слышал. Things that can be spiked. Spiked. В разном смысле. Окей, ясно. Волейбол спайк. Я не знаю, что такое волейбол спайк. Окей. 10 минут прошло. Ты считал, сколько игрового времени соответствует реальному? Ишь, молодяк. Ты знал про slang for a doll? Окей. Okay. Окей. Okay.

Как ты нашел все, что с шипами? Знал про волейбол спайкинг? Муха, ну ладно. Панч, ты тоже в курсе? Ну ладно, переносного смысла. Ладно.

да, замочная скважина. Но замочная скважина, тут много замочных скважин, которые явно не открываются, поэтому не факт, что она открывается, ну да. Может быть, названием книги какой? Да нет, я вроде перебрал книги, так, поэтому вряд ли. Сейчас

Не, это, скорее всего, именно анаграмма. Ты помнишь, откуда я это знаю? Не показывать. В черновике, там же, где были анаграммы, было это, и не показано. Странно, разве что-то тут стрелочка первая в это идет. Ну не факт, но скорее всего это анаграмма.

Кстати, из проклятого режима я выяснил, я получил апгрейд Клойстера, и там ангелы были то ли все другие, то ли часть других, поэтому, то бишь, они рандомно выдаются, и, скорее всего, есть по апгрейду Клойстера на каждого ангела. Вот. Причем я взял та, что с лопатой поварской, и оно, типа, при, если из этого Клойстера вытянуть, поставить кичен, либо еще какие-то комнаты, связанные с едой, еще кичен, это вот угловая, где лежат фрукты, пентри, и либо еще что-то, то это дает перманентный апгрейд к обеду в Динерхоле. Вот. Причем какой перманентный апгрейд, я не знаю, потому что я его там ни разу не заработал. Ну, кстати, если стихи, если верс... Я не подумал, кстати, про стихи. Я разглядывал ноты, потому что верс — это его... тексте песня. Стихи я, кстати, не разглядывал в этой связи.

Дальше, брат. Брат трезвитрова не мучит, дальше рано. Решай, брат трезвитрова не мучит, дальше рано. В следующем возьмем, закончить надо не забыть в брейк-руме, и в следующем вот, можно будет и с дегустарио начинать. Я больше склонялся. Ну, трэш от труб нужно всегда брать, ну ладно.

нас это не выиграть в казино. Я... Ладно, раз тебе считается это хорошим вариантом, как будет хороший момент, попытаемся там поиграть, но я считаю в казино нереально. Повысить аллаунс токены, да, но у меня всего 30 монет осталось. Конечно, крутка 20 стоит средняя, но надо все-таки поставить еще. Другое дело шоу. Пентон сколько стоит? Сейчас его не будет. Да будет. Я все никак не запомню, в какую сторону обычно смотрит Луна. Смотрит, в смысле, повернута рогами. Да, в левую. В левую. Это... Возможно, где-то правую, но вот, по крайней мере, тут вижу в левую. И это... Инекли.

Мне показалось, что тут какой-то баг эффектов был. Ты ничего странного не заметил, когда я открывал? Как будто немного огонь не там на секунду был. Не полностью, а так. Это мне показалось. Это краем глаза я отвлекся посмотреть на чатик. У меня галлюцинация от недосыпа. Я еще попробовал долго-долго крутить это, потому что я подумал, а может, если долго крутить, то это начнет крутиться. Но нет. Причем время тут как бы... Это больше на маленькую похоже стрелку, а это на большую. Я не могу у меня эти стрелки расположены. Это очень, наверное, не надо.

тогда еще. Да стоп! Чуть у меня пробел перестал работать, та импия. И мне нужно мышкой останавливать. Ну такой. Ну тут он явно сидится. Тут, с короной на троне, с фигуркой и с неким скипетром. Вот.

А вы пробовали, не открывается ли дверь в туннеле, если ты добрался до 46-й комнаты? Я не помню, мы проверяли тут. Мы ходили в прошлый раз. Я помню, мы ходили после того, как дёрнули северный рычаг. А вот мы перед этим зашли или не зашли? Так, все это эх, надо было трезотров брать. Галерею не дали. И уже поздно. Нет, синий, мы не знаем, а через это желтый, синий как раз. Мы задаемся всегда вопросом. Так что, что имеется в виду под синим? Может, имеется в виду... Это как Аджера. Аджера. Или цвет еще. Чего же это? Ну, пошли хотя бы на двадцатку поиграем. Хватит. Я был прав, тоже твой выбрать. Ну. Ну, хоть что-то. Кстати, на allowance тоже. На allowance токенах не тоже, а также. Разве оно не кликабельно было? Это кликабельно, это не кликабельно. Вон, под ним такой символ, как те пересечения трех дорог, которые в парке при музее. Похоже вроде бы. Не совсем. Ну, почти. Ну вот, какая тут тактика, может? Ну какая тут тактика?

Последний выход. Не понял, последний выход фундамент. Фундамент мы можем пройти через... Ну, типа, под фундамент мы можем пройти через фундамент, через комнату фундамент. Поясняю, я не помню, что мы еще, да. Мне даже лень пытаться. Ну, поклею последний. Да, на карточку. На карточку, я понял. Выход из фундамента. Последняя дверь в фундаменте. Да, вроде. Ничего. Так, нет, нот-ед. Не забыл. Побыстрее бы этот тент купить, потому что... Знаешь, что тент дает? При постановке комнат на ранг 9, в них будет специальная писочка. После того, как мы купим тент. Ну вот. И, ну, это тоже, как бы, я не знаю, это будет рандомная всегда записка, или фиксированная для конкретной комнаты, или фиксированная для конкретной клетки. Если для клетки, то, конечно, мы быстро все нужное переберем, а если для комнаты, то надо бы пораньше это заработать и дальше пытаться собрать все комнаты. Так, где брейкрум? Ну.

0: doing that rock, the roll, the ramble, and we'll get into the deep end of the pigsty here for a while. Hang out.
1: Можно ли научиться статежно зарабатывать сотни денег в рулетку? Можно ли? Тогда и раз ты считаешь, что в игре можно, наверное, ты считаешь, что и РЛ можно, а? Да, группа. Сокровищницу казино и сейф. Но все равно там... сейф. Какой сейф? А, сейф. Не, Волт, он... он редок. Он слишком редок. Двенадцать.

Хорошая стратегия, как... Ну, начинай, ты, ну, просто... Ну, сидишь, смотришь, пока она, пока накормят. Ну, вот, начинай. Есть название всех, да, я и смотрел, но тут мелко не видно, надо сначала увеличить, а увеличивать лень.

Чё? 8 делить на 8. 1. 1. Минус 8. А, я перепутал местами. Да, 12. Ага. Ждали.

White Sun. Нет, это как раз хлороформ. Что я в прошлый раз тоже включал. Not an uncontrolled and defective little bubbling part of flesh, but it is in fact. Если ты найдешь, станешь гуглить группу хлороформ, ты, наверное, найдешь не эту группу. Вот. Если очень захочется, найдешь как-нибудь. Which will produce and control hallucination to the point that it will. Я бы не подумал, что это носится фрау Мюллер, но я понимаю, почему ты про нее вспомнил. Human reality.

принципе, достаточно того, чтобы один раз трезотроп попался, потом фризер и еще один трезотроп. Уже почти достаточно.

смысле красная комната имеет особый эффект, если к ним подсоединяется электричество? А, ну, как бы некоторых нейтрализуются, да не, не, я сомневаюсь. Не-не-не-не. Даже... А не, имеет ли Dark Room? Dark Room не имеет как бы особого эффекта. Это нужно ее в этом выключить, не? В аутруме, в Utility Closet. А если просто подвести электричество, то там оно просто проводит электричество по дакту. Не. Что раз подвести?

ну да, ну печь прописана, прописана в Architectural Guide. Не, конечно, если вдруг лаборатории когда-то дадут, вот, лабораторию электричество.

Нам напрямую сказали, что из этой комнаты, если электричество включено, то чаще, да. Короче, нам напрямую пишут, что... Нам напрямую показывают, когда есть особый эффект, когда мы из этой комнаты тянем. Поэтому я бы не...

Это не печь. Угу. Тягатель дальше с электричеством. Карточка у нас есть.

знать, что нам. Я только хотел до этого. А, у нас не было брейк-рума. Я бы хотел только брейк-рум бы закончить.

потратим. Сейчас будет 200. Нет, 200 не будет. Пытаться заработать 200 на... Все равно же проиграем в рулетке.

там депрессинг. А! Что тут? Я вам вести почему-то. You're feeling pretty good because you're officially on vacation.

Обычно, когда три остается, оно не срабатывает больше.

На том ранее у меня уже была, уже были магазины кухни, по-моему. Только, типа, надеяться, что вы были за обеденной залы после этого. Ну, как бы, много стараний ради не такой уж большой награды, но... Честь, ты прав, почесть, ты прав. Ну, магазины и кухни у меня уже были.

Знаешь, каково это альбом, у этого альбома обложка? Какая у этого альбома обложка, который мы слушаем сейчас? Какая? Вот такая у этого альбома обложка.

Потренируюсь сам. 11 умножить на 3 умножить на 2. 55. 55 минус 20. 35. 35 два раза округлить. 40 делить на 5. 8. Неправильно! Делаешь как... Поползай. А как вы... Ну, вы, конечно, смотрели... Как Кравлерс в этом было... В Филадельфии. Ребятки. То, что я залогинился или оставить. То, что я залогинился в Нью-Йорк Таймс Геймс, не означает, что мне нужно в этом браузере логинить в YouTube, а? Правда, мой тот аккаунт, который я не использую пока. Пока. Кравлерс? Как они? Найткрафтерс. Нет, или это не... Ладно, хуёв, все равно хуёвое видео. Как же они называли, вот, они вдвоем живут и по ночам играют, типа, в червячков, ползая под одеялком. Вот, 10.

хорошо. А, это тот же знак, тот же. Просто, ну, обычный ромб. Сам попытаюсь. 10. 10 умножить на 1. 10. Двойное округление. Это просто 10. Поменять местами. 1. А, нет, погоди. Это 0,5. 0,5 умножить... 10 умножить на 1. На 0,5. 5. 10 умножить на 0,5. 5. Двойное округление. Двойное округление 10. Поменять местами 1. Все равно 1 получается. Правильно? И умножить на 18. 18. Двойное округление 20. Поменять местами 2. Okay.

Пойдется ли нам за это трамвайная галерея? Причем на том одном, вот один день, который я вне стрима прошел, мне предлагали галерею. Но... А, далеко. Только Redrum, потому что... Магазин. Да ну. Хотя... Лучше ни одного магазина не ставить. Другого магазина меньше.

Thank you.

представь, какое возмущение было. Да даже поработать-то не нормально, не успела. А кому... А, наследство... Ха! А кому... Если он как бы уже получил наследство, то бишь... То та часть завещания, которая, типа, что оно передается как музей, там, заколачивается на 100 лет, оно уже не работает. А Саймон не оставил завещание, значит, кому, типа, ближайшему родственнику отцу должно достаться? Или как это работает?

Я начинаю бояться, что топора больше не дадут. The miracle of birth. The procreation of a species. The creation of life of another human being. A being who will laugh, cry, love and...

0: So it's a milestone, it is a climax, but at the same time it's also a beginning, hopefully greater things to come.
1: А, кстати, надо не забывать, что у меня благословение Тинкерера, так как он закончился. Последний трек.

лей-ка их в зачем? Потеряешь шалу.

0: дня.
1: Это такой очень серьезный случай того, что когда нет детей, говорят, что заводят животных, это очень серьезный случай того же.

Если в гимназии это талант, то щит особо не нужен. А вот Lost and Found стоило применить щит, да.

good things must cut your neck consume.

Так, альбом кончился. Что дальше снова их альбом поставить? У них разные альбомы. Это больше такой инструментал без текста. А есть те, что с текстами. Альбомов мало? Ну как, слушабельных альбомов мало. У них они явно такая экспериментаторская, деконструктивная группа. И есть такое, что...

Получается false, потому что типа это те. Ghost opposition to the temple. Да. Типа. На самом деле два false statements. Значит, по идее это false. Ну, я пока отмечать не буду. Across the

Да, я помню. Как он работает, но не тот эффект, что нужно убирать. Он убирает плюс дайсом.

Так, ну, надо allowance побольше повышать. И выбивать комнаты под allowance. Все равно у нас конец уже. Шлёп или гармоканик?

солярием уже поздно. Шоурум, чтобы хотя бы... Возьму шоурум. А я... Я и забыл, что тут рычаг буквально в этой комнате. Я полумертвый, но такая вот... Пассивная дрочка подходит для полумертвого стримера. Думать нужно точечно, а не постоянно. Так, а что можно тут взять?

Кстати, а знаешь, как называется язык Джонатана Блоу, который он создал? Язык программирования, на котором написал свой Сакамат. Знаешь, как он называется? Я давно знал, но только недавно заметил, что он называется как-то знакомо. Где-то я еще это слово постоянно вижу. Нет, он называется Джай. Он называется Джай. J-A-I. Не знаю, что это вроде что-то с чаем связано, какой-то сорт чая, что-то того. Что-то я такое помню мельком. Не знаю. Так, вроде нечего. Что полезного. Ну как, многого не добились мы на этом ране, но по мелочи подняли Алла вон сильно. Взяли трэш-троп. Смысла открывать стальные двери нет. Ну можно зайти в 46-ю комнату, но это придется, блядь, идти в фундамент дергать, тот рычаг. А, надо так делать. Так, солярию нет смысла ставить, потому что даже если возьму галерею, я не возьму уже 8-ю комнату, поэтому консерватория. Брать Даркрум, ну Даркрум такая не самая страшная красная комната. Сторрум, наверное, я оставлю, потому что с джемами часто бывают проблемы, поэтому плюс 2 джема это неплохо. Дормитория повышу. Повысить The Unusual, потому что с шагами проблемы редко бывают. Типа, даже на экзаменных ранах нам, наверное, оно не очень понадобится. Поэтому согласен.

оставшуюся до компота. Не-не-не. Это было бы... имело бы смысл, если бы мы... у нас была цель сам, сделать ту ачивку, тот трофей получить за... за тупики. Давно мы в Пампруме не были. Все, it's over. А что у меня еще? Какие цели, кроме... так, плюс эксперимент. Все, it's over. Какие у меня еще цели были, кроме галереи? Ладно, уже все. Уже все. Нет, пусть так будет. Сделать ачивку за тупики я пока что-то не мечтаю.

Брейк-руба не было в этом ранее? Извините. Брейк-руба не было? Окей. А, вот, вижу, все. Не заметил. Я все не могу решить, сходить в 46-ю комнату или не сходить. Не-не-не, когда-нибудь, когда более удобный сетап будет. Успею еще.

благословение еще не закончилось, поэтому... Поэтому берем тумб, и если попадется увеличительное стекло, то надо будет вернуться, посмотреть.

23. Так, а это не тот же, не то же самое, что в прошлый раз было? Не все пресетапленные кончились, и теперь рандомная вода выдает, рандомная из заготовленных. Ну-ка, ты решала, я тогда я решил не думать, это то же самое или нет? И отличается. Благословение, изобретатель, хорошо. Почему? У школы уже не тот эффект. У школы уже не тот значок. Которое... Я не помню. Я не помню ответ, но... Вот. Оно или не оно? Я просто... Я не могу помнить. Нет, я помню, что это не три. Но это было на этой, которую я сам не решал и тебя отдал, или на другой? Давай возьмем три. Похоже. Ну просто, а может различалось бы, может быть различалось, но тоже ответ три. Я думаю, если бы ты сам попытался решить, ты бы вспомнил точно. Ладно.

Хотя, возможно, это тоже трюк. Это вот игра часто намеренно как-то удивляет игрока, пытается удивить. Это хороший способ намеренно пытаться удивить игрока. Он подумает после того, как то же самое явно попало, что все, больше ничего нового не будет, а будет.

Возьму кредит. Вот почему письма после того, как они кончились, нам не дают, а ящики выдают. Так, для эксперимента возьму. Все равно ничего там важного.

Мастер бедрум, у меня есть подозрение, что спавнится. Спавнится только если с этой стороны заходить. Это не точно.

0: заработал пробел.
1: Так. Я хочу проверить, что тут... Проверить уже не получится, но составить так, чтобы точно были условия с письмами, награда с письмами в пакете. Так, immediately брать. Теперь придется думать полностью, например, добавлять... Там Моррорум нет, да... Нет... Да... Нет... Да... Да... Нет... Нет... Да, наверное... Да... Ну как, сейчас у нас часто бывает это... Моргенштерн... Это да, да. Шоп. Так оставить, ладно. Нормально вроде. А, подключиться к верующей, открыть все двери. Ну, кстати, да, я бы не подумал.

Ну, рандома. Ну, надо еще поэкспериментировать, но, правда, я не знаю, может ли там вообще попасться телескоп. Вот один раз, когда мы попытались это сделать. Я не помню, там, ладно, телескоп там не попался, а какой-нибудь редкий предмет попался. Ну, спредзерт не очень. Может, сменить спредзерт на сток пентри. И то не очень нужно. Хотя бы мы посмотрим, как будет выглядеть сток пентри. Согласен? Согласен. Я с собой согласен.

какой там уровень радиации. Внезапно небольшое, ладно.

У меня есть карточка. Сейчас доделаем это и вернемся. Ну, прямом, один влог, да, ну, не перманентно, я думаю. Не перманентно, только на ране. Мне оно не нужно, потому что мне не особенно нужны дополнительные шаги. Ну, хоть посмотреть, как это выглядит.

Кстати, а Secret Guard у нас оспавнился, да? Я еще одну вещь вспомнил, что я сделал на том ране, который у меня стрима был. Я релпелом там побрызгал Secret Garden. Но он у нас... Я точно не могу вспомнить, мы на прошлом ране поставили Secret Garden? Вроде ж поставили.

Я не слежу за тем, когда у тебя есть карточка или нет. Ну ты же следишь за тем, сходил ли я, стараюсь следить за тем, когда я сходил в конец, в конце рана в брейк-рум, когда не сходил. Если я сходил, значит у меня есть карточка. Вот. Я попытался Анте-Чембер побрызгать, а не брызгается, пишет, что этот флорплан нельзя побрызгать. 46-ю комнату не пробовал, но очевидно тоже нельзя. Не знаю, не видится мне нужным, поэтому не будем брать. Блять, ну что, из-за отсутствия ключей все, конец. Все эти двери закрыты, да? Ну, пошли возвращаться в брейк-рум. Ну да, понятное дело, но как бы формулировка removes from pool and your house. Блять, ну ладно. И вот мне интересно, а from the house это была всегда формулировка такая? Или только после того, как мы узнали с фундейшеном, что он убирает также из дома? What? Этого тут раньше не было. Внезапно. Никого тоже нельзя ударить. Ну, наверное. Ну да, это наверняка. Наверняка. Да, статуэтка тоже в другом месте раньше была. Статуэтка раньше была. Я ее видел, но она не тут была. Она в этой. В My Chamber была. Так, где у нас Lost and Found? Вот желание как-то. Как-то еще лучше сгруппировать. Это же полный долбоебизм. Потому что и так нормальный. Даже если можно как-то лучше.

Хотя, ладно, неважно. Не важно, не будем проигрывать условности. Ты видишь, фаунд, а? Почему мы... Ну, пусть будет там. Нет, никакое не чешадо. А, я, кстати, нашел. Еще забыл, что я сделал на том ранее, вне стрима. Я нашел, где в Secret Passage. Потом покажу. Я в Secret Passage подсказку показывал. Не видишь? Мы точно скринили, я помню, мы скринили. Ну, мы точно фото. Мы скринили. А, вот и нашел. Надо везде уже поменять на скрин вот такое название, потому что там цвет виден. Это, наверное, стоит усилий. Вот мы рядом сейчас с машинариумом и кеннелом. Рядом, не в игре, а в заметках. Машинариум. Ну, блядь. А, вот это found.

Я, кстати, так не понял, почему машинариум N. N наверху, непонятно. Это не соответствует букве из... Из if you count small gates и не соответствует стороне света рычага, который там расположен.

What the fuck? И почему? Почему она тут? А, блядь, я понял кое-что. Это фотография, которая раньше была в офисе. Я помню, я запомнил, что фотография сначала там была, а потом она внезапно пропала. И вот повезло, что я заскринил, что поэтому я это точно мог проверить. А где все остальное тогда, типа, должно было быть? Что, статуэтка Милы не будет теперь в Match Chamber? Надо проверить. That's weird. Непонятно, зачем, как, зачем это все. Как это работает и зачем это работает. Так, как бы пометить.

как на английском. Мы же люди культуры, мы на английском стараемся писать, да? Неважно. Ладно, ну я, скорее всего, и не забуду это, но на всякий случай.

Investor needed. А, ну это как бы спуск в фонтане или что? Вот ты не такой ноль физики в electrical engineering, как я. Вот, что это схема? Схема, если читать ее как. Или как. Это что это означает? Эти херни. Ну это. Фак. Ну типа. Это вход, это фонтан и возможно под фонтаном. Выглядит как полный бред. Окей, значит как electrical scheme это не надо читать. А... Нужен инвестор. И шрифт, по-моему, примерно тот же, который написан на этом на ключе, на клеше.

Это интересно, зачем? Зачем это сюда перемещают? Просто типа, чтобы игрок наконец увидел это, если он сам это не смог найти. А где тогда это было? Может, это где-то под фондейшеном было? Странно, очень странно. Если Lost and Found чаще спавнит, то оно побыстрее. Они побыстрее сюда начнут перемещаться. Но фотография практически точно пропала из офиса до того вообще, как я в первый раз дошел до Lost and Found. Не 100%, но мне кажется, это так. Можете заскринить и продолжать рассматривать, думать сами. Типа, что вот это такое? Почему вот тут они по-разному? А, стоп. Нет. Я подумал, что уровни в Pump Room, но нет. Там их 6, а не 4. Чего 4? 4.

Secret Pass же, кстати. Я нашел где-то. Ее можно рассмотреть и при обычной постановке Secret Passage, но, возможно, еще лучше можно рассмотреть там подсказку, если в Secret Passage зайти сзади. Вот, надо попытаться как-нибудь. Например, если Secret Passage где-нибудь тут попадется, поставить, зайти через Foundation сзади. Возможно, не зайти. Возможно, оно не зайдется, но пытаться надо. Так, все вернуться в break room. Мне кажется, эта записка с Advanced Needed запрятана. Где-нибудь в фундейшене запрятана была, может быть. Под фундейшеном. И может, это просто была подсказка, что в фонтане есть, под фонтаном есть лестница. Типа, я это мог давным-давно найти. Это просто подсказка про лестницу в фонтане. Непонятно, но как-то тут слишком много элементов, кроме спирали. Может, они просто чтобы запутать, чтобы было не так очевидно, что это лестница в фонтане. Короче, непонятно. А я в фундаменте не копал еще? Окей. Видимо, не сразу лопата. Ну ладно.

Галерея нам не светится, потому что восьмой уровень. А, нет, не весь восьмой уровень, наверное. Ну, ладно. Так у нас еще и не было армори на этом ранее. Ну, хоть обсерватория.

заморачиваться с этим как будто не хочешь. Но это плюс 20. Ну, когда для эксперимента. Плюс 20. То всего 2 срабатывали. 2 срабатывания, вроде бы, это тоже немало.

Ой,

шифр бойлерной. Ну, блядь, это слишком уже с ПГС. Потому что... на скрин, если хочешь, да, попытайся. Это не шифра, а... это начало, типа, это вот конец. Тут некоторых повторяются, ну, видно, типа... Я посчитал, сколько их. Я посчитал, даже попытался с этим что-то сделать. Их 9, кажется, типа, 1, 2, 3, 4, 5. Это вот это, 6, 7, 8, 9, 10. Может, если их можно составить в какую-то картинку, если вот этим паттерном так, в определенном порядке поставить, то ладно, если бы их было такое количество, что именно составлялся бы квадрат, то можно было бы еще такое пытаться. Но их 10. Если бы было бы 4 на 4, 4 на 4, сколько? 16, типа там. Тут много еще где-то можно было бы увидеть скрытые шифры, да. Скорее это разраб добавлял так, для Visual Flare и для троллинга того, кто будет пытаться найти везде-везде что-то.

кого мне вот этот голос напоминает? Это, очевидно, не кто-то мне знакомый, но кого он мне напоминает? Да, мне это нужно вспомнить. В этом нет ничего интересного, но какая-то часть мозга настаивает, что мне нужно вспомнить.

Так, солярием. Хотя, блядь, не... Да, я проебываю. Мне кажется, что я это такой прикольно слышу. Я нет. Слышал, ну... В смысле, конкретно вот этот припев или слова в припеве ты слышал. Но я не то не сказал бы. Так, солярий. И вот я имел в виду знакомый голос не непосредственно припев, который пел, а там какой-то еще чел, либо не знаю, либо тот же или с ленным голосом, который повыше голос. Это все не очень. Мотивчик? Просто если бы была обсерватория уже, то точно солярием, потому что я мог бы просто после этого тупо вырыть галерею. А вот решай. Лесник, решай. Лаунс или солярием? Аланс или солярик?

Treasure Trove. Это ключей нету. Чем ключи я точно заработаю через Foundation, допустим. Но возвращаться через Елене. Так, ну и сейчас все равно, сейчас закрыто и в туннель будет дверь скоро. Берет Treasure Trove.

Да, много гулять придется через улицу. И тут раньше трогай еще тем, что это. Аллаунс это только там по плюс один, плюс два. А трэш-отрова это сразу плюс пять.

0: Мне нравится играть. Чуан!
1: Why?

Так, решай. Минус 9 делить на 3, 3 в квадрате 9 делить на 3, 3. Это все еще минус 3. Нет. Нет, минус 9. А, нет, просто 3. 3 или 9? 9. Окей. Ой, зря как... Ой, ну такие... Ну, это слишком, слишком сложно. Типа, да, но ну, туда-сюда бегать. Я готов ограниченно туда-сюда бегать. 13 на 3, 39, опять 3 верю.

Ключ да не тот. Так, мне надо открывать. Нет, погоди. Будет смешно, если я так и не найду ключи даже тут. Не смешно. Фак. У нас одна механическая комната, поэтому тут будет одна дверь. Джемы. Хотя и джемы уже нужны.

вообще есть ключи? Чем уж соединим? Соединю-ка в любом случае, хоть меньше бегать придется. Но ключ

Планетариум я еще снаружи не ставил. А, кстати, я тогда думал... А какие еще есть комнаты, которые не сразу открываются? Вот машинариум. Машинариум муторно, конечно, потом будет открывать их. Да и машинариум нужно не сразу ставить, получается. Они появляются только когда ставишь. Потом вроде они не будут появляться. Плюс один. Это Эна, почему это обязательно Эна? Ну как Зиана, конечно, слишком приплюснута, а засечки тоже могут быть. Ну, скорее всего, Эна, вдруг это.

Эй, а чё, повтор начался? Вы охерели? Или он другого цвета? Да повтор! А, нет, другая. Is in the house, ясно. Я уж испугался, что повтор. Видимо, в том случае это было true, в этом случае это было будет false. Red wind. Я, кстати, зашел в Discord Синки Games. Он намного более активен, чем я думал. Там куча людей. Ну, сколько конкретно... Ну, так скажем, я не могу оценить, сколько там активных людей, но там много точно как бы зашло в этот диск, в этот сервер Discord, как говорят. Во-первых. Во-вторых, там, даже если там немного людей активных, они очень активны. Там много обсуждений, всевозможных дейликов. Можно там подсмотреть разные, какие еще интересные дейлики есть. Да, там много. Так что вот у меня там один вопрос был, я думал, где его задать. Как-нибудь потом задам там. Его формулировать на английском, блядь, долго. Но его именно на английском надо задавать, потому что на русском, блядь, мне не помогли, я на лоре спрашивал. Так. Не знаю, знаешь, о чем это или нет, но объяснять долго. Так. Red Wind. Не перед... Точно. Red Wind. Другой ты не понимаешь, потому что за выше. Ну да, но... Так. The true treasure of the drop is not in the house, the true treasure of the drop is in the house. Да. Знаю ли я точно, что это ложь? Bloom, boxes, my baby. Как бы нет, но... Если... Ну, окей. Ну, тут непонятно, вот это означает, что... Ну, и как там было? Да, the next three. Ну, мы знаем, что они точно хотя бы что-то из них ложь. Короче, формулировка неоднозначная, но скорее ложь. Let's go. Пробел не работает.

Ну, ты помнишь, что я спрашивал на лоре? Не помнишь? Ну, я показывал тебе в итоге. Я где сначала никому не показывал, потом Серчаев сам это нашел в лоре. Как английский изучать? Как подтянуть грамматику? Мне не понравилось, что на лоре только предложили там пару книжек. Ну, блядь, мне что-то, чтобы ежедневно, понемножку решать задания на грамматику. Вот. И, во-первых, тут только книжки, ну, блядь, должно это быть в форме приложения что-то, чтобы, блядь, не вручную листать, проверять, посмотреть правильный ответ. Вот, во-первых. Во-вторых, конкретно для у них в Синки Геймс я это оберну, я еще спрошу, плюс, а есть ли какие-то игры, вот, думательные, которые как-то завязаны на язык? В принципе, не для нейтива, не обязательно для нейтива, или чтобы для нейтива, но было как-то завязано на грамматику. Вот, я это немного добавлю, так чтобы вот, на их тему было... Было как бы в этом вопросе что-то дополнительное. Ну, а это формулировать, блядь, долго. Почему опять вышел на связь? Здравствуйте. Выхожу на связь каждый день. Можете к нам каждый день заглядывать и сразу получать бан. Так. Обычно я, конечно, не сразу баню, немного жду, чтобы человек продемонстрировал, что он точно неадекватен, но я сегодня не в настроении. Нет, ты хочешь человек, ну как бы да. Сначала правила, чтобы немного закрепить. Чтобы закрепить грамматику, также нужно писать, ну и чтобы тренировать именно в райтинг. Да, нужно писать, с кем-то общаться тексты. Но как бы при этом как бы одно поможет другому, решая, закрепляя постепенно грамматику, я как бы более-менее в голове будут какие-то правила и практика по грамматике. Я, наверное, чуть более уверенно буду способен на английском решать и на английском писать. И буду менее, как бы, более склонен, менее стесняться пытаться писать на английском. Можете... Это, кстати, вариант, блядь, через нейронки-то. Ну, сука, с санными нейронками прям не хочется. Ну да, вообще-то, если объективно смотреть, это хороший вариант. Но не хочется. А, так, что тут делать? Все. Library. У нас ключа нету, да? Все. Чё-то не везет нам. Ну, в прошлый раз сам в конце. В самом конце повезло. На прошлом стриме, самый последний раунд был очень везучим. Я брейк-рум даже сегодня не ставил. А, нет, вот ставил. А! Я же ключ получил один. А где открыть лучше? Брейк-рум открыть? Нет, лабри. Почему я не открыл? А че? А, я понял. У меня есть список всех книг, сейчас дам. Фризер, и на следующем ране попытаться собрать 400. Причем этот гифтшоп, он тоже редко попадается. На, заскрин, если хочешь. Да нет, я посмотрел. Заскринил. Зажигалка у меня есть, зажигалка у меня нет. Все, it's over, break room вернуться и it's over. Ну вот, на следующем ране нужен трежетров все равно, потому что allowance-то мне не дадут. Allowance-то не плюсанется, потому что, поэтому 135 все равно нужно набрать.
Но это трэш-тровый гифт-шоу. Можно звезды на это потратить, но это еще нужно получить сначала обсерваторию. Шансы велики, надо бы не тупануть.

А стоп, мне дали allowance. А, ну да, почему я думал, что мне не дают, он же лежит именно... Лежит на столе, а не... Окей. Ну, можно тратить на брейсинг, потому что... Теперь точно хватит, но нужен гифтшоп. Нужен гифтшоп и немножко еще денег. Окей. 16. Нет, не 16, а до 16. Мэри Пикер. Посмотрим, как это работает, но так себе эффект. Regarding gravity. Если бы гарантированно редкий, это было бы интересно. А просто disregarding rarity не так интересно. Нет, я пока вот хотел просто выписать все. Все, теперь мы все знаем. Надо еще переоформить по-другому. Но пока реально потом. Каждые 16 меняется. Каждый за 6... Нет, не 16. Да, 16. 18. Нет. Да. Или 20. 18. Я туплю 18, да? Период.

сразу или нет, не стоит? Стоит. Только если совсем три, если уже тупик, и если три неинтересных. Каждые 16. А, да, все.

0: Давайте. 20 плюс 1. 19,90.
1: Что? 20 минус 1. 19. Поменять местами. 91 минус 2. А, минус 20. 70. 17. 20 делить на 3, не ровно, а нет, делить, умножить на 1.5, это 30, это сложно, 30, поменять местами 3, округлить 3, так, 3 умножить на 1, на 1.5, это 4.5, поменять местами 5.4, округлить 5, умножить снова на 1.5, это 7.5, поменять местами 5.7, округлить 6. 6? Согласен? Так, брать Mailroom или не брать? Брать. Теперь этого нету. Начало рано хорошее, но... Все еще из-за редкости можно насосаться. Показалось и одно, и другое. Понимаешь, нет?

Консерватория нужна. Так, не слишком тратить. Все, хватит. Консерватории где-то же еще нужно получить. В принципе, кроме трежетров-то и особо и негде набрать денег. Еще и сейчас потрачу. Может, не все тратить, не все покупать. Типа, мне не нужен торч. Это нужно. Ладно, возьму.

0: О, везло.
1: Вот именно дали Анью жалобу. А все равно не хватает. Да, без стража тровов, похоже, ни хера.

Что дальше? Ягода. Ну, ну, ты эффект ты понял, а типа ягод ограниченное количество, да. Ну что же, пикабэре? Нет.

Нет, не заходите. Ну, они... Ну, ты заскринил то, что было на... с катушкой. А это может быть анаграмма? Какая-нибудь анаграмма подбирается? Нет. Может, похоже, написано тем же почерком? Это тогда просто почерк. Херберта. Херби.

А вот тут собачки не завыли. Ладно. Мы же вроде выяснили, что воют они в любом случае, даже если закрытых дверей нету. Ну ладно. Так не есть. А какое твое понимание? Что ты понял? Что эта схема говорит игроку? Так, обсерваторию дали. Но. Ну ладно. Плохо. Может, солярию сейчас? Я тебя забываю наезжать.

Возьму Бешфилда. Чё это ком? Это красный, наверное, это не красный. Чё, это чёрное, это красное, это белое. Четыре, чтобы пока не тратить. Джемы придется купить, сейчас отдадут. Эх, что-то мне кажется. Отчаиваться рано.

0: блядь.
1: Может, уже пора пытаться вырыть что-то? Что-то стрёмно. Стрёмно. Казино еще достаточно денег. Вырыть что-то, где нужно, где есть деньги, плюс вырыть гифт-шоп. Сложно.

даже можно потратить все звезды и так и не получить что-то, чего рарное. Рарная рарность.

Вот тут надо было щит использовать. Взять. Чтобы, если с этим зафейлился, вдруг хотя бы планетариум сделаю. Мы снаружи увидим. Нет, там нужно. Это окей.

Клойстер. Клойстер, и у нас один проход еще останется. Сейчас солярием поставим. Но этого все равно еще мало, потому что еще нужно 20 монет. Блять. Ну, гифтшопе, гифтшопе, гифтшопе проход есть. Еще.

Нет, ничего не лежит. Так, а тупик с деньгами какой-нибудь есть, подумай. Волт мы уже поставили. Какой-нибудь тупик с деньгами. Думай.

Где нет? Вроде нет. Один раз я его убил.

Сейчас я возьму. Лондари не поможет, да? Третий раз рерольну. Кстати, ой, да... Зачем они так много? Так, ту комнату не ставить. Ну, сразу выраливаем гифтшоп, потом пытаемся еще получить денег. То есть тратить или не тратить, но не трачу. Так вот, фундейшн.

пропустить бы случайно что-то, где есть деньги. В том руме нет денег. Ну, кроме нет денег, то это плюс 2 прохода, поэтому лучше... Хотя... Да, плюс 2 прохода, но не сюда, а в гифтшопе. Ах, ты гифтшоп тоже непонятно какой странный. Я не помню. По-моему, там всегда вперед и вбок. Или взять все-таки там. Зачем?

Secret Passage куда? А, в казино. Secret Passage в казино. И может галерею еще. А, нет, восьмое. Да, нет. Эх. Так могли бы и галерею на этом раме сделать. Вон он. Дур. Да, скриню. Я бы еще попытался сзади зайти, чтобы ровно увидеть. Так непонятно, на каких уровнях расположено. Хотя...

так как мы уже остальное собрали, очевидно, что там, что и где. Как я это раньше пропустил, как бы довольно очевидно посмотреть, там как бы, заглянуть туда. Но, видимо, не я один пропустил, раз разработчик добавил дополнительную подсказку. И того вот мы полностью знаем, что точно эти буквы. Где в третьем и... Не, они оба в третьем столбце.

Я казино, блядь. А записки сразу спавниться начнут? Так, где я?

Each Blue Room. Each Blue Room. Drafted. Видимо, Antechamber не считается. Так что сегодня ничего не будет. Окей. Okay. Посмотрим Antechamber. На что я надеюсь? Галерея и все. Галерея не получить сегодня. Ну точнее получить, но не зачем.

Я не дернул за рычаг. Я дернул за рычаг, по-моему. Вроде бы. Да, там ровно. А, или это вопрос? Нет, так, ну. Да, я открыл эту, я не открыл эту. А где я не... нет возможности пройти в... А, ну в античембер есть, а в 46-й у меня не обязательно. Нет, как раз в античембер у меня нет возможности пройти, вот. Я про большой зал. А, чё? Рычаг, большой зал. What? А, Great Hall, блядь. Пишет по-английски. Чтобы мне понятнее было, я понял, да. Холл — это не зал. Как бы, но не, не совсем. Есть ли более подходящее русское слово? Да, да, забыл. Парадный зал? Нет, ты неправильно переводишь. Ну, как бы. Может быть. То, что можно на русском. Может быть то, что на русском бы назвали парадный зал, наверное, быть названным на английском Great Hall, но это не может быть на русском. Забей. Ну, Drafting Studio давно не заходили, но там как бы и незачем, просто посмотреть не пропустили мы там, что Атик вдруг телескоп будет.

Что вообще мне давали за Берри? Вот. Волт редкая была, потом, кажется... Не помню, что мне давали еще. Чтобы обратить внимание, насколько редкие даются. Так, зайду в мой чембер, чтобы проверить, есть. Я больше тут нету. Окей. It's weird. Статуэтка важна. Кстати, то фото я хотел рассмотреть с лупой. Lost and Found. Сейчас мы зайдем туда. Рассмотрю. Фото. Мэри. Mm.

Sunstar. Наверное. Так быстро. На правой на левой. Ну, две. Две. Мало. Зря потратил. И две звезды потратил. Угу. Очень разумно. Окей, не спешите. Все. Цодер. Не, я, конечно, возможно, ошибаюсь. Это у меня неправильное понимание слова холл. Но холл может быть коридором, но... Или даже... Ладно. Ладно, забей. Great Hall. То бишь, холлы действительно коридор. Ладно, забей. Возможно, это я запутался, а не ты не прав. А, нет, погоди. Я уж забыл, с чем я с тобой не согласен был, о чем. Я был не согласен с переводом зал. Да, это скорее какой-то... Большой коридор, не зал. Большой или... А, не, забей. Так, куда нам? А мне, кстати, проверить туннель в этот раз не получится. У меня шагов, наверное, наружу выйти не хватит.

Each green room. А each, each не green room, each each blue room. Скорее всего, Анта Чембер входит в этот список, потому что она тоже синяя. Окей, значит, что-то там будет. Может, просто не сейчас? Может, это заменилось? Нет. Окей, может, просто со следующего рана? Или нету? Или просто не, нету тут? Главный пол. Ну да, в русском-то есть слово пол. Правда, этот не главный, но большой. Кстати, можно еще раз. А почему ее не оставили открытой тупо? Можно на карту, конечно, посмотреть. Будем еще раз собирать. Нафиг.

Что солнечное затмение с двумя лунами? Это? В смысле, это дыра в луне означает вторую луну, которая перед этой луной, да? Я давно понял, да. Это я понял давно. Кстати, что вот это за комната, непонятно. Да, это не конференц-зал. Конференц-зал больше стульев.

Я себе. Планетариума мы сегодня не ставили, а? Не ставили. Что у него в руке? Просто ручка? Просто ручка. Ладно. А почему ты считаешь, что он обязательно закрывает солнце? Почему у него солнечное затмение? Я думал... Как бы. Если она луна... Если она луна, то почему она закрывает солнце потом, если она луной нарисована? Но луной в смысле не полной. Какие ты небесные тела, про что ты?

взять Treasure Trove и не пытаться выролить планетарий. Ты решай. Решай, поясняешь внутри небесное тело.

У нас ключа нет. Хорошо, что ты заметил. То я бы так поставил. Блядь, ты... когда у нас в небе луна рогатая, это же ему не нужно три небесных тела. Нужен свет, который третье небе, оно может в другом. Вроде бы ты не понял что-то новое, чего я не понял, поэтому забей. Что закрывает луну? Ну, мы уже разбирали так, как работает, почему луна. Значит, не закрывается, а освещается частично, поэтому так выглядит. Нет?

комментарии. Ну, сколько у нас звезд осталось? Нормально. Не прям все потратили. Итак. Николас Фенмора должна быть следующим, ну ладно. Останавливаться собирается. Солнечное затмение. Оно ж не Solar Eclipse называется. Кто тебе сказал, что это солнечное затмение в игре? Mamora, Guiding Light, Starting Today. Cool. Ага, cool.

Я надеюсь на моих попытках. Ты сниматься будешь? На моих попытках пройти Dermot и Curse-мод я смогу заскринить первую планету. Так. Где брейкрум? У нас не было на... Брейкрум далеко. Мне шагов хватит. Или забить. Я ж не через улицу сегодня. А, не, сегодня через улицу, но потом я все равно... Это не сегодня было? Да, это не сегодня было. Ой, все, как-то...

кстати, этот... Я заказчику написал, что дождался 500 долларов. Он предложил, что, типа, если хочешь, можешь через меня вывести. Я ему из детей отправлю 1 рубль. Типа, он сказал, по курсу в Гугле. Вот. Только как, блять, по курсу в Гугле, вот если, типа... Вот какой в момент, когда я запрошу, вывод, курс будет такой, это по такому переведет, если он, сука, не отвечает. Вот он, типа, когда это было, в пятницу, я его написал, в пятницу он ответил и прочитал мои сообщения о том, когда мы же, блядь, созвонимся, он сказал, типа, завтра не могу, вот, на выходах я, вот, он в горы уходит, ты в лес, а он в горы, вот, поэтому, ну, если рано вернусь, я напишу, но вот уже понедельник, он до сих пор не написал, и вот как он мне выводить будет, если, вот я ему напишу, выводи, вот, и в тот момент, когда я напишу, такой-то курс в Гугле будет, а когда он наконец-то изволится ответить, уже другой будет курс. В горы или на горы, не знаю. Спрашивал. Уже allowance 118, хера. Так, и вот мы... более-менее быстро сможем собирать записки, потому что у нас там фундейшн есть. Правда, все равно это бы ключ нужны, потому что там они закрытые часто бывают. Ну, более-менее. Ну, интересно, это вот во всех 46 комнатах будет уникальная записка? Возможно. Wild Petty.

Allowance. Кстати, теперь-то уже особо деньги не нужны. Ну, мало ли, может, еще. Еще какая дорогая покупка себе появится. Не знаем, так Диригиблок. Диригиблок можно будет купить или нет? Так, музыка.

2, 6 делить на 3. 2 умножить на 3. 6 умножить на 3. 18. Нет, стоп, оно работает как удвоенное или как два раза повторяющееся действие? Работает как удвоенное, по-моему. Как удвоенное, то бишь. 2 на 6. 12. 2 на 6, 12. Ты на тент не смотрел, кстати, не посмотрел. Короче, ты решил, я тут. 6, 12 умножить на 6 делить на 18. Умножить на 6 делить на 18.

умножить на 2, делить на 3. 15 умножить на 2, это 36. Делить на 3, 6. 4. Ты считывай это вообще, все окей. Окей, верю твоему ответу. Пойдем посмотрим на танец. А каким он раньше был?

действительно синий. Каким он раньше был, не помню, но точно таким. Искренне. А чем ему два?

что же будет в тех записочках? Них интересно будет что-то уникальное, новое или просто и просто подсказки по всему остальному в игре, то что можно было и так понять. Но там наверняка будет что-то, что, даже если что-то, что можно понять из других источников, наверняка будет что-то, что мы не поняли до сих пор. Ну. Как раз можем 12, причем в первые 12, но это нужно минут через 20-15 об этом вспомнить.

Лица. Знаешь песню? Доллар Экрис. Не важно, не знаешь. Хотя, это вроде попса. Ну как, попса, ну такая. И старая. Откуда я ее знаю? Как, по-моему, выглядит затмение. Ну, блин. Так, я в тот чатик опять смотрю, всё-то. Всё, ты решил теперь постоянно в Твиче писать. А что там, радио стабилизировалось? Ну, стабилизировалось. А, не знаю. Окей, пиши. Рассказать о моих... ты про так про такое подумал? Ну окей, да, это что-то, что я не понял. Блять, ну да, логично. Окей, молодец, молодец. Да, теперь, когда я вижу, it makes sense. It makes total sense. Как раз я не мог понять так, как конфигурацию. Make sense, да, молодец. Молодец. О жуках потом. Мистер Чаев, ты интересовался, что мы майнили на Крипсе. Вот, вот до сих пор, вот лесник первый додумался. Так как же их затмение выглядит? Молодец. Возьми с полки шоколадку, разрешаю.

Конвертом джема. Там уже они сейчас обнулятся. Ну и что-то мы быстро тут все добили. 3 часа очень долго ждать.

Что-то не смердят. Блядь. Thank you.

кстати, вот, послушай. Послушай, не помню, давался слушать, как привыкли, что-то мое в микрофоне звучат тут с улицы.

слышишь? Хотя сейчас они тихо, но при входе в комнату они громче были. Вот я давно был уверен, что я такой РЛС слышу там, летом с улицы. Так сразу это очень показалось знакомым, и несколько раз я уж думал, что уже и правда с улицы, где-то ж наступило. Но как бы пока подтверждения тому нету. Вроде бы. Но это сразу очень знакомо для меня слышно было. Звучало. Почему в музыкальной комнате не взял? Я сейчас.

Сначала это восход. Встречал странная формулировка, ну как бы не спал во время утра, я часто, и, возможно, даже на улице в это время был, если тогда я еще не гулял, но бывало там, в круглосуточный ходил рано утром. Типа это по утрам такое поют на улице.

Вопрос нет. Я не настолько. Еще почитать книгу в это время я бы мог бы. Просто сидеть, смотреть на все. Я могу смотреть и любить это дело. Допустим, иду куда-то. Мне интересно посмотреть на природу и на все. Просто долгое время сидеть на все, мне как-то желания никогда не было.

лопата, нет, да? Так, я... Блядь, я... можно было секрет-карту уже ставить, я забыл, что мы тут...

Мунпендант и... Мне не нужны шаги. Ну, хронограф, наверное. А вот завтрашние комнаты мне не очень тоже. Хочется ими забивать выдачу. Ага, здрасте. Ну, сейчас мы будем с ебальной румой пробовать, а после можем в Clock Tower зайти просто. Просто на всякий. Просто еще раз в это время проверить. А, ты даже не просто, ты именно прям смотреть на солнце имеешь, вот прям. Ну да, это еще нужно, именно, чтобы вид такой был. Я недавно на Луну обратил внимание, я даже сфоткал, по-моему, там не видно, на Луну, когда она только восходит. Я как-то, для меня это... почему-то очень новым видом было, и как-то не обращал внимания Луну, когда она прям еще только на горизонте. Так, а сколько времени? Ага, еще полтора часа, то есть еще немного и нужно будет возвращаться.

Знаешь, как птица поет. Фидер на низ меня, холм. Ну точно, видите. Ладно, ясно. Такое ощущение, что ты живешь прямо на природе. С видом на низменность. А на, в низменности у тебя что? Вид, на который у тебя на холме? Он ли деревья и природа? Живешь в лесу? Ну, парки в городе обычно довольно равнинные. Так, секрет пассаж. Нужен. Um.

карточка есть. Эксперимент я активировал. Так, пора возвращаться. А, блядь, я опять... окей, ну... Как бы забыл, но уже случайно сделал. За то, что... С этого края тоже можно скрипка наставить.

0: Какая трика? Ну, это будет ведь на реку, а не на птиц. Ну, если парк, типа... где-то, наверное, такое есть. Вроде.
1: Открывать вторую рычагу! У тебя там были какие-то идеи, как повернуть стрелки? Ты их помнишь? Так, возвращаемся в больной зал.

сколько на часах? Сейчас еще. Серчаев. Почему-то до нас до сих пор не дошло. А до этого лесника дошло. Что это луна дырявая, на самом деле означает солнце, которое закрыто во время затмения двумя лунами. Так, что мы можем пока поделать? Я сохранилась что-нибудь из того, что... А, ну Дейси, Синки Дейри. Заново вот этот пазл. Хорошо. Ну, Серчаев, конечно, давно уже понял, он просто никому не сказал. Все, он же думал, что это всем очевидно, да. А вот так сейчас посмотрим. У того, что ты пишешь на Twitch, есть один недостаток. Я обычно сначала, когда иду за твоей ссылкой, открываю не Twitch. Еще на меня 3 часа назад подписался некий Weird Rainbow 28. Здравствуйте. Интересно, это рандом или кто-то со мной нахал?

0: Ну, солнце с той стороны светит. Ну да, так тоже можно бы, может быть, но так сложнее. Блять, я опять не в том браузере смотрю. А первую картинку я вообще на стрим показал? Да, показал. Я понял, ну да, что ты имеешь в виду, ну так сложнее, так время. Уже скоро ночь. Да блядь, что не переключается? Потом. Там я свой гулячий хотел показать. А где сынки? Ты или я ж открыл?
1: У меня что, плохой почерк?
0: Так. Вот как, блядь, это решать? Где мы можем понять? Ну, окей, я не готов. Чуть вне стрима чуть лучше решаю вот эти дейли. Чуть лучше. Типа, тут точно нет. Тут, наверное, надо исходить из того, где я могу понять, что точно нет. Да, я этого в прошлый раз не делал. Тут точно нет, тут точно нет. Да, мы знаем, что это решал. Я перерешивал все, и решил еще раз повторить, типа, чтобы понять. Какая, блядь, тут должна быть тактика? Потому что все эти пазлы, они не рассчитаны на то, что ты просто рандомно будешь выставлять, а в основном может до всего дойти логически, дедуктивно.

потом. Я не готов оказался. И у нас уже почти время. Ну вот, окей, зашли. Можно прямо отсюда даже на часы смотреть. Мы, кстати, знаем, что оборот Луны 24 часа. Время оборота вокруг моря. Это обычные луны, как их называют? Devoted Moon и Rogue Moon. А Devoted Moon 24 часа, Rogue Moon мы не знаем. То, что мы всегда думали, что это знак Луны, это знак Солнца вообще-то. Да вот это названо Moon Pendant. Ну как бы да, тут есть две Луны. Negative Space. Вот, а Negative другая, не Negative. Че, 12, ничего, не, все? Я так и знал.

Мы побежали в Clock Tower тогда, но там еще, еще долго ждать. Есть какие-то идеи по поводу этого Синкидейра? Ты помнишь, как ты это решал? Хорошо, ты помнишь, как ты этот пазл решал?

Решил наугад. Сейчас решил на полторы минуты. Нет. Я очень долго решал. В прошлый раз. Время еще есть. Пока можно потыкаться. Может туда в Clock Tower нужно именно зайти в нужное время. Потому что в прошлый раз, когда таки сработало, я открыл дверь. Оно сработало сразу, как только я зашел. Сейчас сверх-хьюман обидится, да.

сейчас. А, еще 2 часа. Ладно, сидим, пока дарим все другим. Ну,

Вообще не понимаю, как тут тактически, как тут логически доходить. Сильно. Пока ждем, я сбегаю за кофе.

Сечаев, таблетки прими. Так, так ли логически или без, или, или без перебора теперь? Если просто решение пришло с неба. Логически, без перебора. Что, что Сечаев пытается нам коммуницировать? Как раз решение логически, это решение, это не решение пришло с неба. Блять, показать тебе, что я хочу, что, что, об чем я, Сечаев, видимо, Сечаеву непонятно, Сечаеву непонятно. Хорошо, тут есть хороший пример. Хороший пример, где же это было? Даже не Leaky Pipes, а вот что-то еще более подходящее. Название Not Pairing. Можно мне... А, можно сбросить, нет? Вот смотри. Вот как это решать? Например, рестартнем. Как это решать? А, рандомно, вот какая цель? Вот. Тут. А, цель в том, чтобы в каждой, в каждом регионе было по одной звездочке, и, в каждой, на каждой линии было по одной. Вот. Вот как это решать? Ну, наверное, в первый раз я как решал. Ага, сюда можно поставить, так, ну и дальше, ну, логически-то ничего нельзя решать, дальше, ну вот, все нужно перебором, ну как тут без перебора решить нужно, мы ж не знаем, да-да, нам видно, что вот там он там не подходит на это, ну вот, значит, ну а дальше надо перебором, да, так. Куда еще можно как-то еще поставить? Ну так, наверное, вот, вот так. И где-то неправильно, уже где-то неправильно. А где неправильно? Ничкова, ну ничего. А, они еще не могут быть на диагонально касающихся. На диагонально или просто прилагающих. Вот почему это Сечаева бесит, что я пытаюсь додуматься где-то, как можно дедуктивно прийти, а не попытками. Его прям бесит. He's fuming. При чем тут эволюция? При чем, блядь, ты тут эволюция? Кто, блядь, спрашивал? Так, ну это можно решить просто попытками. Я решал первый раз. Да нельзя, значит. Так.

Я неправильно. Не буду я смотреть 19-й пазл, я до него еще не дошел. А где неправильно? А, в этом регионе нету. Короче, ладно. А как можно по-другому? Вот, вот и демонстрация отдельных подходов. То, что... Блядь. То, что у тебя сейчас в голове мемы эволюционируют. Нет, блядь, это у тебя мемы эволюционируют, если я говорю про конкретную вещь, про то, что пазлы эти задизайнены так, что их можно решать логически, решать дедуктивно, то есть понимать через анализ правил, понимать, где точно, последовательно понимать, где точно можно поставить. Вот. И они так задизайнены, но ты почему-то начинаешь скричить о том, что, что тебе в этом не нравится, что тебе в моем желании понять это не нравится. И ты как будто это необоснованное и нелепое желание, так будто они не были задизайнены с этим расчетом. Пиздец, прими таблетки.

По-твоему, как они это делают? Как это делают? Можешь зайти в их дискорд и спросить, как они это делают. Если будут свободные, будет желание рассказать, они расскажут. Это сложно, но это вот как-то doable. Нет, блядь, у них рандомный они рандомно генерируют пазлы. У них программа просто написана на то, чтобы вот просто генерировать поле под нужное. Так, там открылось. Окей. Да, да. Ну я дорешаю. Я точно помню, что тут вот прям можно точно вычислять следующий шаг. Следующий. Оставшийся. Я там еще один сайт нашел, где тоже, тоже хорошая демонстрация будет, встречая его. На его тупняк. Так, посмотрю на Фхинта. Или

в чем еще дело? Потому что в этом регионе звезда должна быть точно либо тут, что значит, что в эти можно будет вычеркнуть. Да, я точно помню, что тут можно понять, что тут только одна остается допустимая. Не могу вспомнить где. Но ни при чем-то не получается. У лесника за 1.5 минуты. Ну, несомненно, но я пытался решить рандомно, я это решал полчаса с тобой, не помнишь? Ага. Ну, раз лесника за 1.5 минуты надо пытаться только рандомно. Хотя лесник экологически тоже местами понимает правила лучше меня. Это тот он рандомно решал. Но, блядь, ну как же ты заебал, как ссылаться на кого-то другого, ну ничего не демонстрировать своими способностями. Реши ты за 1.5 минуты. Перед тем, как открывать свой поганый рот. Ага, эволюция работает. Ага, реляй тут. Ему у лесника, вот у лесника кажется ему, он уверен, что что-то, что-то тут связано с эволюцией, вот как-то это вот красиво, поэтому он приплетает эволюцию. Вот. Это я к тому, что ему же кажется, что мне просто как-то рандомно кажется, что я слышал какие-то мелодии с его гейсера, а параллели с собой он провести не может. Если ты заблокируешь, ты поставишь звезду в верхнюю клетку Т-блока, ты заблокируешь Г-блок, а где тут Г-блок? Клетка Т-блока. Блокируешь. А? Где тут Г-блок, простите? Я точно помню, что, как по крайней мере, первый шаг, вот тут шаг можно было точно понять. Г-блок справа от Т-блока. А почему заблокирую, тут останется, возможно, одна. А только одна, но останется. А справа, блядь. Да, ты прав, я. У меня справа налево, и Г-блок не видно. Ну да, но он же не в другую сторону смотрит. А не как Да, логично. А как это можно сформулировать как конкретную тактику, как конкретное правило? Как-то более формальное это просто если представить, что в это при постановке в эту клетку это блокирует полностью другой блок, то. Интересно, я тут я хотел это потом, потому что я сегодня не готов. Я там интересно судоку нашел. Ладно, так, потом. Которая тоже вот нельзя, это там очень хорошо видно, насколько это нужно последовательно решать, потому что ты даже рандомно ты там ни хера не сделаешь.
Правда, в случае судоку это более очевидно, потому что и обычного, обычное оно больше проходит с непредположениями. Так, окей, ставим. Ну почему? Почему я сейчас не мог до этого додуматься, когда вне стрима еще из постели решал? Или нет, не в постели. Нормально додумал.

States. И да, я это нахожу куда более интересным, чем пытаться случайно расставлять. Deal with it. Если тебе кажется более интересным хаотично расставлять и так пытаться решить, ну, соболезную. Ну. Правда, он сам и не решает, он только смотрит и дает очень-очень ценные советы просто, блядь. А, все понимаю, но то, что тебя бесит, что я пытаюсь так понять, это бесит меня, да. Вот так оно решается. Это прекрасно. И, наверное, интересно же понять, что же в этом. Ну, Серчаева такие попытки почему-то бесят. Никто. Это настолько очевидно, что оно составлено с расчетом на то, чтобы разномагически додумать, что вот даже в хинт, если мы действуем рандомно, то в хинт куча хинтов, которыми мы не воспользовались. Зачем же эти хинты туда написали?

Так. Ну вот. А, их, кстати, сбросили. Окей. Когда решишь, открывается один из них. Кстати, я не заскринил, какой открывается. В принципе, тут может быть еще какая-то комбинация. И откроется другой. Но этого мы не знаем пока. Так, пошли. Итак, был тухлый, а Серчаев еще настроение испортил.

Так, ну что там? Карточка есть. Карточка есть. Галерею и все. А, галерею и ставить синие комнаты на 9-м ранке. Угу. Wait. Да, ключа у меня нету. Плохо. Сейчас не доберемся до 9-го ранга. Ключника. Ключника. Хотя денег-то немного.

Теперь нету джемов. Заходим. А, шелтер. Новых не появилось предметов. Ладно. Интересно, коробки тут были на месте этих когда-то? Понятно.

Сейчас не дойдем до 9 ранка. Здесь звезды, правда, но немного. Призмки в синий не вставляются. Фак. Жару нету. Ну все, Солар. Только звезды потратил пустую. Повезло. А, у меня Силар Кич был. Что-то с ресурсами как-то сильно не повезло на этом ране. А бассейн на один джем стоил вроде бы.

И где? И где?

И где? Ну, Плюрум на 9-м ранке. Я же помню точно, как оно читалось. Я не помню точно, но помню суть, смысл. Может, тут есть что-то секретное, мы и не знаем. Секретное место. Секретное. Ич. Там было написано, что ич. Ну, написали бы, если бы не все, то написали бы соум. Я не верю.

Ничего не делать. Ну ладно, пошли пока. Пошли пока дальше. Лаборатория большая. Я ж купил секрет. Ну да, я их купил. Не специально сложно запрятаны. Дай поп-пак.

Красная, это старая. В смысле, где-то еще?

А может, формулировка была в том, что его нужно вытянуть с девятого? Это поставленные, когда ты находишься на девятом ранге. Типа, drawn from ninth rank. Если там такая формулировка была. Да, может быть, чтобы еще сильнее усложнить. Возможно, там такая формулировка была.

очень похоже на то, как какие, как вверху выглядит это механариум. Да fuck you! А, мне хватит еще на один ключ денег. Так, здравствуйте. На 8-м, что ли, на самом деле?

Да очень. Я не помню. На что это ответ? Ну, я бы запомнил, что на 8-м, а не на 9-м. Я бы на это обратил внимание.

куда я буду это ложить? Отдельно или... или... А да пока отдельно, потом вообще что подумаю. Места свободного нет.

мы все знаем методы. Типа один Тротунда, второй Давкот, третий Blessing of Dancer. Что еще?

Окей, ищем. Еще ищем. Так, там закрыто было вообще. Чус. И через Lost and Found придется пройти. Lost and Found придется пройти. Each blue room drafted on 8th round, там скажем, 5, окей, ладно. Ладно! Ну, drafted on звучит, как будто ему поставлено на 8-м ранке. Ну хорошо, а где тут тогда? Как же вот Джонатан Блоу свой сокобан дизайнит? Наверное, рандомно расставляет ящики на сетке. Есть одна телега. Вот, нашел. Одна телега отчасти с этим связана. Ну ладно, потом ее как-нибудь потом. Да, я понял. Это я знаю, спасибо. Похоже, пока такие. Такие. Так себе. Так себе. Их получше высовывать, наверное, уменьшу просто на 8-м ранке. Ладно, на 8-м это не так уж сложно собрать все, и видимо так фиксированное для фиксированной комнаты, значит все будет 46. Где тут? Как я умудрился подумать, что на 9-м? Угу. Причем там примерно в то же время мы типа, комнату 8-ю нашли. И она именно на 8-м ранке. И я думал, что я не мог никак запутаться с другим, с другой вещью, которая с номером ранга. А, это красный. Да. Угу. Телега в чем состоит, которая пропазла? Вот. Вот есть некоторые. Всеми ценителями признаны как вот очень очень крутые инновационные пазлы, и некоторые из них как бы мне больше, я более способен оценить их красоту, как фитнес. А также есть пазлы, которые как бы ничего нового не делают, но как-то очень-очень круто заморочено, ну не как круто, а очень красивые ситуации создают из каких-то обычных правил, как из вроде как typical, типа просто правил Сакабана. Хороший и понятный мне пример, который оценил, это У. Вот. Которая. Ну, как бы пазл, но тоже более понятно, почему я оценил по сравнению с тем, что я дальше скажу. Есть еще. Я давно о нем слышал. Стивен Сосиджол, знаешь?

Да, конечно, можно. Можно делать случайный генератор. Но, наверное, это тоже довольно сложно, типа. Если просто генерировать случайно, а потом проверять, типа, решаемо ли оно, то это слишком низкоэффективный алгоритм. Есть Steven Sausage-Roll, который выглядит, ну как. Ну просто, блядь, садный сакабан. Ну, отличный трейлер. Ну, а механики там просто в том, что ты переворачиваешь сосиски. Нужно обжарить все сосиски. Нужно обжарить сосиски и вот. Ты как бы их, блядь, ну, нет другого трейлера, а то словами не очень правильно описывать.

0: Both have for like 2 weeks. It just came out yesterday on Steam, and it basically has you armed with a barbecue fork. You're this tiny little guy you see right there, and you're on this weird island full of sausages, inexplicably, at least as far as I know. I haven't gone too far into the lore yet, and you're trying to grill the sausages on these little square grills, but you have to get the sausage perfectly grilled on both sides without completely burning.
1: Ну вот тут видишь, какая-то ебаность, что ебаный очередной муторный сакабан. Ее очень хвалят, что именно оно как-то вот все пазлы очень красивые, задизайнены, что все они вокруг какой-то вот конкретной темы, конкретной тактики, которые постепенно обучают игрока, обучают через эти пазлы. И типа там, ну, Джонатан Блоу говорил, что типа когда Witness, они уже близки был к выходу, он узнал об этой игре, увидел, и практически это чуть ли его не демотивировало о том, что многое вот о невербальной коммуникации, что он в Witness сидел, что эта игра тоже намного тех же идей, то тоже реализует, как Witness, чуть ли не лучше, вот. И вот я не уверен, что я способен такое оценить. Но вот такое есть. Как бы Witness мне чуть более понятен, я могу оценить красоту, ну потому что, ну, вот. Там невербальная коммуникация, вот прямо понятна. То есть вот есть наги, которые ты сначала совсем не понимаешь, но там, проходя там, как анализируя, проходя другие, ты постепенно доходишь, что вот есть как бы сет правил. Вот. И у это вот тоже о том же, но как бы более мне, которое способно. Возможно, потому что, блядь, у была простая, это, небось, будет пиздец сложная. Вот. Вот и как бы Блоу всегда говорит. Блин, мне это очевидно, просто после серча, не знаю, до сих пор ли он тут, полезно было это послушать. Вот он всегда, вот, что пазлы прекрасны, когда вот они как бы коммуницируют какие-то идеи, понимаешь, вот некоторые как бы механики идеи, которые вот исходят из, которые не видно, когда ты просто смотришь на набор правил, но вот они вот вырастают из этого, кристаллизуются. И тут закатывается Серчаев, во время того, как я вот пытаюсь вот в каком-то другом пазле понять тактики, что это все хуйня, ты пытаешься, блядь, рандомно так поймешь, что вот так работает, какие они могли там вложить, как, по-твоему, оно дизайнится, сука. Никто сейчас не говорит о эволюции. Никто не говорит. Очевидно, эволюция работает, скорее можно сказать, рандомно, чем разумно. Разумности там нету. Разумности ни в каком случае там нету. Хотя, опять же, даже... Короче, нет, ты меня не дерейлишь. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Вот вместо какого-то разумного диалога ироничные дерейлы.

Так, один ключ. Если повезет, то поставим еще одну комнату на... А, нет. Мы точно поставим на восьмом ранге. На восьмом ранге. На восьмом ранге. Никак не могу. С этим фактом житься. Пошел нахуй про эволюцию. Мы сейчас на эволюции ничего не говорили. Но тебе же кажется, что это как-то. Как-то, да. Вот как мне это. Как мне это с мелодиями, да. Это как-то, ну, связано, что вот. Вот услышал про пазл, надо сказать про эволюцию. Да. Так, ты от одной сложной запутанной темы, на которую ты совершенно тупо высказал, перешел к другой сложной запутанной теме, и мне не очень хочется анализировать твои высказывания. Итак, ага, не совсем на планетариум ставить. Планетариум. Никто не говорил о эволюции. Серчаев. Какая цель у твоего перехода, когда вообще на другую тему, на другую тему высказывания, на совершенно другую тему? Вот, а какая цель твоего, зачем ты перехода на тему эволюции? Какая? Что тобой движет? Понятное дело, что этого нету. Нету какой-то. Даже не рационального рациональной мотивации. Ну вот. Что в тебе заставляет перейти на эту тему? Можешь спорить с лесником о эволюции, решил. Ага. Ну, у меня есть такая... Была такая догадка, что Inquels назвала жесткой целью. Ну, как догадка? Не прям серьезная догадка, но что надо бы попробовать набрать 100. Окей, теперь я это знаю точно. Окей, все, it's over. Вернуться к Secret Garden'у. Шагов не хватит. Так, еще, наверное, один день и все.

Потому что у тебя в голове эволюция. А ты пытаешься подменить ее разумным замыслом и видишь, что лежит в основе этого замысла. Все, снова и срочно иду размножаться. Серчаев, это называется софизм. С которым вести диалог не имеет смысла. Я пытаюсь разобраться какие-то вот тактики можно каким тактикам можно прийти, решая пазл. У тебя в голове эволюция. На какую еще деятельность можно сказать, доебаться до человека, что он занимается не тем, у него в голове эволюция? Что, блядь? Иди нахуй! Тогда поясни, почему у тебя в голове не происходит эволюции вообще. Эволюции. Интересно, люди не используют это слово, разговаривая на эту тему. И плюс это не подходит вообще к этой теме, потому что эволюция ничего не говорит, мозге конкретно отдельного человека. Оно что-то говорит о том, как пришли к тому, что такой мозг, пошел нахуй. С ёбаным софистом нормальные философы, как видят, что человек софист, они его пинают, просто пинают, валят на землю и пинают, а они ведут с ним диалог.

Че, если я возьму Валбери? Интересно. Ну да, это логично, потому что... Ну как логично? Потому что, типа, весь пул. Ладно. Не знал. Будем знать. Что тут... Если бы взять Вайлдберри, то любая попадется комната. Впрочем, это нам не пригодится, потому что уже на следующем дне уже этого благословения не будет.

Так, карточки. Так-то Foundation очень хорошо стоит. Можно просто получить карточку из того, что при Крюме был, и сразу идти ставить на восьмой ранг комнаты.

Mage Chamber есть. Так, в каких есть шахматная фигура? Что-то мы давно не пытались собрать. Прогресс, конечно, очень медленный. Типа вот за 5-часовой стрим вот то только одно сделали. Только одну цель добились. Но почему-то еще не настолько медленный, чтобы мне было интересно. Так, нет уже, нет. Ты про что? Про книжку? Зачем? Чем это? Нет, не нужно. Наверное. А, нет. Остается unusual.

Серчаев, иди нахуй. Продемонстрируй, как же ты, не думая, совершенно не пытаясь понять логическое решение, просто начиная рандомно перебирать, ты поймешь при этом логическое решение. Не знаю, возможно, у тебя в голове как-то так устроено, что это может быть такое, но я не вижу вообще никакой способности, никакого пути, как через рандомный перебор, пытаясь рандомно перебирать, не думая о том, какие логические правила можно дойти, я так дойду, тем не менее, до логических правил. Серчая, прими таблетки. И... Ты можешь мне доказать, что ты прав, но только продемонстрировав, блять, сам. Иначе это просто... твои слова — это просто бред. Просто, блядь, бред. При этом твоя нежелание продемонстрировать саму тебя не останавливает от того, чтобы на этом бреде настаивать.

не написано, что нужно поменять ладью местами. Написано, что типа это черновой вариант, в финальном надо поменять местами. В том числе, как и написано, например, что отсюда нужно убрать знак платформы 8. Значит ли это что-то? Я склонен скорее, что нет. Это не подсказки, это же именно типа ее заметки типа для себя, для издателя. Она не игроку это говорит. Поэтому, типа, тут replace with something connected to 10. Поэтому не знаю.

Так. Так. Истинг Холли сейчас пьес нету. Либо есть, но только пешка. А каком-то было? А, нет, не все. Окей, так остается, пусть.

хочет, не хочется поощрять вот, вот этот диалог, этот тупой софистский диалог. Ну так и быть. Но время же бесконечно, поэтому на бесконечное время... Ну, можно сказать, что бесконечно. Так, так как мы точно не знаем, что за бесконечное время, вот, вот, вот, обезьянки, пишущие Шекспир. О, вот, а вот так и человек образовался. А что, съел? Блять. Таких вас, блядь, целый интернет и целый лор.

Я туннель поставил до этого, но нет еще. Резерву. Ладно, пусть будет резервуар.

Вот. Зато вот какой вывод кристаллизуется? Чем вот человек склонен в интернетах с такой уверенностью настаивать на каких-то выводах, вот, которые ему кажется, вот, что люди-то неправильно делают его, вот он лучше понимает, как надо ли делать или как правильно, чем он более вот склонен это утверждать в интернетах, тем менее он склонен вот как-то это подтверждать практикой. Угу. Как-то это демонстрировать сам, по-моему. Угу.

Так, Тифир. Так, туннель действительно стоит. Сейчас. Сложи деньги. Ай. Какие-то хера. О! Как раз. Как раз проверим, можно ли подойти сзади.

Но это не обязательно, оно и так видно. Оно и так там видно. Но расстояние в сплошном виде не очень понятно. Так, а я же скринь, а вот она. Wait. А, да, все правильно.

Ну нет. Нет. Сикста. Почему? Ну, все равно непонятно, к чему это. Может быть. Может быть. Карточка есть, карточка нет. Это придется еще один раз, наверное. Я хочу на прогулку. Я хочу на прогулку. Шесть два два получится, но и куда эти 6-2-2? Может быть, ну найди там священное ядро Miracle Core. Ты же видел, что я постил на главное? Мы в прошлый раз вступили, это должно быть. Должны быть все операции разные. Поэтому.

Кстати, их Дискорд синки, да, Дискорд синкеров. Я боюсь его читать, потому что вдруг там где-нибудь какие-нибудь спойлеры по принципу будут просто случайно в обсуждениях. Обсуждениях чего, допустим. В обсуждениях даже еще чего-нибудь еще. Блюпринси. Типа, а, такой-то пазл какой-то похожий был. Блюпринси. Вот. Вот так заспойлерят.

Ну, активен, это, наверное, хорошее место практиковать английский. Если я начну, наконец, практиковать английский.

Ясно. Ну это ни о чем не говорит. Если было бы 8, то было бы более понятно, почему это число. Что это то число. Ай, блядь. Че стою? Максмус. Так. Я на 8 ранке вообще-то уже. Так, где? Небось, где-нибудь на телескопе самом окажется. Угу. Как до туда добраться? Ага. Нет, стоп. Могу я вниз его спустить? Вас повращать? Да нет. Думаю, как проще всего. Один поворот влево, один спуск вниз. А, ну да, я ж буду с этой стороны, я забыл.

Отличная геометрия. Эш. Ну окей, но... Мы поняли, что name это автор Перага, но... Типа... Эш. Я только... У меня не было... Не связывал трубочистку с пеплом. Хотя, так-то да. Где я? Открой карту звездного неба. Какую? Это зачем?

Не, ну я понял, что это имеется в виду. Ну, конечно, я помнил, что две планеты, названные в честь парагонов, это та, что трубочистка, и та, что с мотыгой, с природой. Но я только не помнил, какая, но очевидно, что это. Это ощущение.

небольшой. У нас в смысле реле или в смысле. Тут, ну, очевидно, вея самая большая. А, типа, что это к тому, что у нас планета с кольцом самая большая, а тут планета с кольцом не самая большая. Так этому. Вот все-то надо вас допонимать. Ну ладно. Что же вы, блядь, имеете в виду, когда пишете? Чем побуждено написание этого утверждения и собеседнику, может быть, это непонятно, поэтому мне не важно. Так, мой дает мелкий. Какие комнаты на восьмом ранге сложно поставить? Антечембер на восьмом ранге сложно поставить. И Интренс Холл на восьмом ранге как-то сложно поставить. А можно ли? Есть ли какой-то способ, интересно? Нет, Берри нет. Там формулировка то, что from your pool. Пуля, Энтечембер и Интенсхолл нету. Так. Атомы уже есть. Это надо звезды так-то собирать. Но хочется что-нибудь новое увидеть. Это сегодняшняя дата выписана, уже 10 марта. Хорошо, что галереи решили.

0: 100, 24. 20. О! Вы знаете, какой сегодня праздник? Какой сегодня праздник? Неофициальный, но праздник. Как Верзда пишет. Верзда. Не так он и пишется, не так?
1: Веднс. Окей.
0: Наверное, все следов. Юпитер без кольца. Но на самом деле плохо. Все плохо видно, как мы раньше проводили параллели Солнечной системы. У них Земля это Мор, Марс это Фенмор, Юпитер.
1: А, ты к тому, что. Ты просто. Просто имей в виду, что это. А, ладно, не важно. Я уже забыл прошлое сообщение, поэтому. Ну, я думаю, ну, видимо, мотивация в том, что ты думал, что я помню, что Юпитер это. Юпитер это вот эта планета. Но я не помню, как Юпитер выглядит. Вот очень проблема. Хорошо. Так, карточку. А почему я их не называю карточками? Я все не могу подобрать хорошее слово для перевода слова мемо. Нет, карточка звучит плохо. Ну почему она звучит плохо? Записки. Какой праздник в 10 марта? Это в названии. Март 10. Праздник есть в названии в самом. По пазлу практически. Ну, памятка... Нет. Памятка это как бы для себя, а тут не для себя. Памятка, типа, для того, чьей рукой оно написано. Заметка, да, более-менее подходящая. 10 марта, 11. Ну, напишите Мар 10, вот как это написано, и прочитайте. Не буду палить, мне кажется, это вы додумаетесь, поэтому. А прикольнее, когда все-таки сам додумаешься. Так, это синяя комната. Так, ну, нет, вряд ли, типа, раз это есть, то уже то не будет. Они все-таки немного другого цвета. Нашел. Блять, ну напиши Мар и 10. Ну вы чё? Мар и 10, ну чё? Ну какой его такой? Какой Холокост? Я специально говорю Мар и 10, а не 10. Чтобы... Имея в виду то, как оно числом записывается. Ну, вы додумаетесь, рано или поздно. Ну, напиши в чате, чтобы... Да, Марио. День Марио. Означает ли это, что мы сегодня обязаны поиграть с Вейсером? Так, что это значит? Full directory comprises 46 numbered rooms. 46 numbered rooms. Plus 8 categories of 8 rooms. Ну, вроде правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да. Это так. Я уже собрал, блядь, все. А, фундейшн сложно будет сюда поставить. Окей. Пока подождем, не будем спрейть. Херово. То есть фундейшн здесь стоящий, он помогает нам сильно быстро доходить до восьмого ранга и ставить тут комнаты. У нас туннель, блядь, часто есть. Мы туннелем можем. Но при этом нам потом придется как-то очень сложно сюда фундейшн ставить. Он очень редкий. Если только в консерватории пока не попадался. Вот не помешало бы сменить его редкость. Ну ладно. Wildberry или просто жрал. А можно и Wilder. И... Хотя ну еще одна точка есть. Кстати, как у него тут коса отбрескивает. Итого, за почти 6 часов мы не добрались до галереи. Ладно, сейчас доберемся до галереи. Карточки нет, поэтому осторожно надо. Последнее, самое большое созвездие мы теперь не скоро получим, конечно. Честно, какой у него будет эффект? Разочаровывающий. Насколько разочаровывающий? Ай, блядь, осторожно. У меня есть еще и... Только одно место под восьмую комнату осталось. Ну, как раз увидим карточку в восьмой комнате. В принципе, хорошо, что я на прошлом стриме не прошел восьмую комнату. Потому что все равно бы еще раз ее пришлось поставить, чтобы записку в ней увидеть. Мартин Куница? Нет, не знал. Она... Она так же пишется, как имя, или что? Момент, блядь, Мартин. Да, не знал. Я знал, каких искуних я знаю, типа... Какой в этом был? В Inscription. Память. Inscription играл, кстати. Я на стриме у него не играл. Стоат. Стоат это...
0: Видел, вот тогда. Другие. Так, сейчас случайно мне в этом нажму. Горноста.
1: Так, реваляю. Все, выбиваю галерею.
0: До упора. Наверное, до упора. Но все равно. Хотя. Если просто продолжать игру, то рано или поздно она попадется. Но. Это самый эффективный способ получить побыстрее. Но жалко звезды, потому что. А там закрыта дверь. А если окажется, что дверь не закрыта? Так, окей, еще три рерола даю себе. Потому что я не знаю, закрыта ли эта дверь. Четыре. Пять. Пока не попадется какая-нибудь хорошая комната. Звезды тают на глазах, прям плакать хочется. Надо теперь приоритизировать тот эксперимент. Эксперимент, что звезды дает. В общем, ладно бы у меня были сейчас какие-то понятные цели в игре другие, но по сути, кроме как собирать эти заметки в восьмой комнате и дойти до галереи, нам особо ничего не осталось. Ну и вот это еще, да. Поэтому хочется побыстрее галерею, ну, точнее, восьмую комнату пройти. Так. Редвинд? Редвинд? Ну это полз, конечно. Спиричуал это этот. Хотя. Спиричуал кто был? Вера? Раджа Поэтик. Да, спиричуал.

скорее вопрос, типа, если когда много будет, они начнут стакаться друг на друга. Деньги. Так, я правильно выписал? Ты вообще следи, когда я выписываю цвет и знак. Я вполне могу налажать случайно. Так что за мной нужно следить. Хорошо, спасибо. Пока не... А, все, у меня только та и осталась. Ну... Карточки, а карточки нет. Все, it's over. It's over. Ну, гараж. Гараж. Открыть гараж. Нет, сейчас не получится. А, вот, вот еще с закрытой. Чтобы немного цветом прям выделяется, но это просто типа свет на него так падает. Ну, гараж, потому что восьмой ранок. Все равно, как он не нужный нам особо, поэтому заскринить и больше о нем не думать. Звезды, все равно звезды планетария медленно. И а записку с планетарием мы уже раскрыли. Ну это, я думаю, это видно, да? Где?

А, ну он может быть внутри. А, у меня ключ есть, кстати, я забыл. Угу. Угу. Салон. Хорошо, что у меня ключ есть. Я не подумал об этом. Да. Акроним. Ну это просто сокращение, ведь, да, означает. Ну, акроним от Swanson. Я в курсе, да. Спасибо.

Ну, акроним, а не инициалы. Ну, так, потому я и спросил, как понимать акроним. Или акроним... КПРФ, это акроним тоже? КПРФ. А ВИТ аббревиатура. Окей, а тогда да, тогда именно это должно быть каждая буква по отдельному слову. Хотя, согласно ГОСТу, открытых технических словей их применения к основным данным, акроним может быть составлен из букв или слогов, полного названия. Следующим признаком является произнесение по слогам. Так что может из слогов быть составлен по ГОСТу.

Так что непонятно, так что вроде как не согласна ГОСТу, раз ты то же самое скопировал, по сути, значит и может быть просто план Сонг. А Н и НГ это не один слог? Так, все, it's over. It's over. А что, сегодня брейк-рума не было? Было. На вопрос, было ли сегодня брейк-рума, всегда ответ было.

Не знаю. Ну, свечу. Ну как, меня не пробивает, короче. Натужено, типа. Отторжено. Че оно значит? Есть такое слово? Нет такого слова. Вот интересно, это оно придумало? Да, настороженно. Но я это написал натужено. Не вытолчать. А. Ясно. Все. Ну все, можно выдохнуть свободно. Все, все, в хуйня эти нейронки. Ну, мы выдыхаем. Вот он выдыхает. Все, последний раз, последний. Я теперь на последнем районе. Так и выпадет галерея, 8-я комната, а я буду вздыхать, потому что я хотел уже закончить, теперь что-то решать, что-то скринить надо. Как специально.

Если дадут благословение, то какое брать? Наверное, возьму это, на внешнюю комнату, чтобы... Кстати, бюсты я попробовал разбить, не разбиваются. И это нет, потому что... Нет. Потому что всех трех админов мы нашли. Я знаю, что честно говорят... О чем говорят Свансон, да. Ну, «Лебединая песня», все знают.

Ну, странно, что ты не знаешь. Ты не слышал выражение на русском «лебединая песня»? Я точно слышал это. Как будто что-то такое, что уж все слышали, но, возможно, это не так. Прокапываем. Ну, я покопаю. Так. Может, дослушаем альбом? Сколько там треков осталось?

Хорошее определение, да. Сам придумал. Сам придумал. Ай! А первое какое было, я уже забыл. Да, в смысле 10. Я, кстати, хотел попробовать круглый перебором, недорешивая. Это было первое! 5.

Саре, комиссионеры же вроде, а? Как? Правда, комиссары? А, еще. Комиссари. Думя Р. Designated store that supplies food, household goods and equipment at discounted price. Да. А это комиссариат русском называют? Ну, видимо, брус... Я не знал. Я не очень знал, что такое комиссариат. Я думал, что-то другое. Это, видимо, ну, комиссионка в армии или на военной этой. На военной базе. Или что, или прям любая так называется в русском, комиссионка. Хорошо, что такое комиссионка? Окей, это скорее для обмена. Ясно, ладно. You know. Непонятно, короче. Ладно. Ладно, ладно. Нюк. Кстати, а может заскринить вот такой сетки располагать? Да нет, там название не будет видно. Либо нужно будет их слишком мелкими делать, чтобы названия были видны. Так, синяя комната на восьмом ранге.

Ну, можно предположить, что она, например, только когда ты здесь выкопаешь клад, так как когда выкапываешь клад, там прям под полом отдельная пень.

0: Снова здравствуйте! Долго меня не было?
1: Интернет кончился. Включи отсрочку. Сейчас.

0: хорошо, что я заметил.
1: Относительно быстро.
0: Да рано или поздно бы заметил, что что-то мне не пишут больше. Что это значит?

0: каком смысле? Ну, здравствуйте.
1: И с ней пришли, к нам заглянули.
0: Надо, когда мы уже заканчиваем.
1: За 6 часов. Мы, по сути, только из крупного купили тент за 400. И теперь в каждой комнате, когда ставишь на 8-м ранге, спрятана некая дополнительная записка. Вот. Те, что мы собрали. The Inkwell is not the largest constellation. А галерея нам за весь стрим так и не попалась. Из интересного тут, наверное, только это и вот это. Понятно, что это.

да, кое-что тут, большинство то, что тут, там, допустим, и так мы поняли, или просто какие-то, как бы интересные вещи, но которые ничего нового особо не дают. Типа, за весь 4 different rooms, method to rotate rooms. Но какие-то, вроде бы, как бы новая информация. Но я догадывался, конечно, что может быть еще созвездие, еще более большое, чем 50. Но так мы теперь знаем точно. Так, я Foundation не могу пройти. А, у меня карточка есть, так что сейчас вернемся.

перемещаемся через Foundation. Так, дослушаем. Да? Кто там почти дослушал? Музыку еще слушаем.

Это унижать не буду. Да, так просто ради. По-быстрому запрыгся 70. If it is, if it is false. Contain gems. Empty, it is false. It is false. Тогда is false, a birth segment is false. True. Но. Ну, blue box. Какой-то экспериментальный рок, ну да, можно сказать. Авангардный рок. Чё, и тут было? Ладно, молодец, что А, нет, тут. If it is false. Это типа. Да, blue box is empty if it is false, но если он true, это не говорит о том, что он не empty. Так ведь? Как операция называется в информатике следования. Короче, может быть. До конца додумывать не буду. Все равно это не нужно было. Как операция, кстати, называется? Я ж программист. Оно есть вроде. Оно именно в информатике изучается, но в языках программирования... Она есть обычно как оперант или нет? Ну-ка.

Ну, вот. Импликация. Вот. Так. Что делать, конечно? Нам уже не нужно. Возьму. Так. Силверки. Лучше я там потрачу.

А, ну, а наоборот, она как бы не баф. Взял я, потому что... По большей части, потому что она единственная, что как бы выглядит по-другому. Что прям другое название, вот прямо там гроб стоит. А так оно... Эффект тот, что если угадываешь, что... то больше... Больше джемов, количество джемов соответствует количеству красных комнат. В данном случае меньше, но обычно больше. А если проигрываешь, то теряешь 30 шагов. Ну, взял я именно этот апгрейд по большей части, потому что она выглядела интереснее других. Вот. Так, подниматься надо. Ничего не лежит, не лежит. А, карта. Это парное.

Чать отвечает, есть еще несколько человек. Че они там делают? Дай-ка я тогда посмотрю. Мы уже заканчиваем. Да, ну может и недавно, если ничего не пишет. Да, мы уже скоро заканчиваем. Но обычно так, то, что кто-то сидит и не пишет, незаметно. Заскринь, а то мы не пишет. Ужас, не хочу слушать свой голос. У меня не отображается почему-то заскринь. А, ты спрашивал про заканчиваем ран, ну почти. Заскринь-то у меня не видно почему-то. Все мои аккаунты. Даже не знаю, шутка это или нет. Так. Да. А, в том смысле брать ли прямо сейчас эксперимент? Ну давай не брать сразу, а потом. Раз этот эксперимент. Давай тогда сначала добьем. Ну хотя. Я бы просто. А может сейчас что-то с покушанием будет. Ты шутишь или нет? Признавайся. Там у тебя аккаунт. Ну, как бы. Мне сложно представить, зачем, что. Ты должен в нескольких браузерах держать открытого, а не просто. Скрин сейчас. Сейчас посмотрим.

Окей. Окей. Окей. Можешь. Так, это восьмой ранг. Ну да, я знаю, что у всех браузеров есть про... А, ну как? А профили именно... Именно так, что разные вкладки под разными... Совсем сессиями. Есть ли такое? Фроме разве так можно? Там можно отдельное окно открыть. Может быть, ну, в каких-то браузерах, наверное, есть. Так, на восьмом ранге мы сейчас, правильно, ищем синюю. Тот. Так,

Так. На дне за колонной. Если бы я была запиской, я бы спрятался на колонне. Это не видно. Стоп. Мне показалось, что там записка. Но нет. Может, она только когда тут есть вода.

0: сложно.
1: Так как это искать последовательно, а не хаотично? Нету. Сливается с полом, пол же синий. Не видно.

самой большой колонии посмотреть наверх. К этой. Вроде нет. Ой, бой.

Нет, с водой не очень вариант, потому что не очень логично. Ну, во-первых, во-первых, потому что бумага должна раствориться нахер в воде, размокнуть, не обязательно плавать. Ну, во-вторых, логично было бы, если нету воды, то она на дне лежит просто. Куда она пропала? Должно было бы что-то указывать. Или да, могло... Нет. Вот этот тайл подозрительный. Нет, который с торца. А. Это имеешь в виду? Давай. Ну, если не найдем, то придется набирать воду. Это неудобно. Ну, скорее всего, тут, поэтому внимательнее лучше сразу смотреть.

0: Лидинг Нук мы тоже все долго искали. Тоже казалось, что уже все осмотрели. Так что... два сундука... А почему тут два сундука? А, два сундука это после купленных шортов в этом... Гифтруме. Гифтшопе. Турнирный, короче.
1: There is only one location in the state where every room in the drafting pool can be drafted. А? А.
0: Это интересное, но ненужное утверждение. Да, я давно знал, что некоторые комнаты не везде могут драфтиться. Типа, многие только во внутренних клетках, какие-то только снаружи. А хочешь это... Да, хочу я... Ну вот где такое, чтобы... Почему only one? Ну как... подсказка. Не, ну это не... Тут не все прям подсказки, а просто такие интересные факты. Типа то, что... The full directory comprises 46 numbered rooms plus 8 categories of 8 rooms. Вот, это как бы не подсказка, но... Окей, прикольно. Возможно, это тоже к такой категории относится. Как бы это да, новая информация, но... А, это комната не в доме, ты считаешь? Ну нет. Или да? А, да, on the estate. Estate называют также землю рядом. Ну да, потому что тут явно есть комната, которая... Да, я ступил. Тут есть комната, которая только во внутренних клетках. Точно есть комната, которая только сбоку. А, поэтому, да, очевидно, что только... Да, и формулировка драфт. Не драфт, а драфт. Не драфт. Не вытянуто, а именно поставлено. Вот. Да, это Outer Room. Every, да. И в том числе и Antechamber, и Entrance Hall. Туда можно поставить свой еще Blessing of Monk. Так, у меня есть... Так, сюда уже не ставится.

0: Хотя... Ну окей, мне только не понравилось, что драфтинг пул. То есть это как бы они относятся к Канте Чембер и Интерсхол, потому что их нету в драфтинг пуле. Кодчек, кодчек придется.
1: Так, телефон разряжен.
0: Я сейчас на прогулку пойду, поэтому надо поставить заряжать. Так, где тут? Вон, вижу. Кодчек is drawn slightly more often the day after checking a new item. Окей. Окей. Ничего полезного. Хотел сначала сказать, что ничего нового, но как бы я это не знал, я на это не обратил, не замечал, поэтому как бы новое. Окей. Сколько мы собрали? 9. Осталось еще... Сколько? 37. Зато ощутимый прогресс можно, конечно, на каждом стриме делать.

37-35. Да, я не в ту сторону один начал. Да, 35. Так, ну все. Вот, моя рум пусть будет. Ну, многовато, зато. Ну, зато как бы ощутимый прогресс. Довольно просто это делать, и всегда будет прогресс, а не такое, что опять галерею сколько уже не могу поставить. Хотя, да пока ощутимый прогресс. Так когда останутся только редкие комнаты, такие как галерея, то я заебусь их пытаться на 8-м ранге поставить. Так. На брейк-руму вернуться. И все. Дослушали? Не дослушали.

подозреваю, что ключ от Рождества... Может быть. Я подозревал, что скорее за... Скорее в туннеле. Мы туннель показывали, вот, человек, который... Все, что у нас сейчас пока...

Короче, вот. Вот. Мы его расчистили. Тут. С того, как открываешь спутниковую тарелку, открывается эксперимент, убирающий ящики. Потом, когда убираешь ящики, тут серия закрытых дверей. Эта дверь была закрыта на обычный ключ. Эта дверь была закрыта на ключ, вот, который в античембер лежит. Античембер. Это на карточку. Это разбивается супер слэшхаммером. Это было закрыто на... там, в памп-руме. Бойлер-руме. Это на свечи. Это... А чё, я бы извлёк? Это на эти флешки. А почему я их разве забирал отсюда? Ну, я их перенесу обратно.

Так, чел, тут еще только мы показываем это. Сделали, но... Вот. А после этой двери... Дверь, которая непонятно как открывать. Такие дела. Вот. Ну... даже если тут, ну, сами еще раз ходили, убедились, что это все еще закрыто. А вот тот туннель не так же выглядел, вот через который я хожу Foundation. Он так же выглядел, спасибо. Этой стороны, когда там дверь была закрыта. Когда там стена была, типа. Я вообще не помню. Вот. Мы с той стороны подошли, вот там была кирпичная стена, мы ее разбили. А вот... Нет, тут, наверное, был рычаг. Что ж тут было? Как оно вот здесь выглядело? Здесь что-то открывают. Ну, в этой игре бесконечно есть что открывать. Меня вот волнует в силе. Как бы разраб дизайнил все загадки так, чтобы они были, ну, реально сделать одному человеку. Или дальше пойдет такое, что уровень RG, что уже нереально. Нереально одному. Одному не гению решить дойти. Ну, узнаем. Узнаем. Пока мне интересно, пока продолжаю. Пока не в тупике. Вот. Вроде просто. Ну да, но разбивалось. Если вот про то, что я сейчас говорил, оно. Ну да, там оно разбивалось, кирпичная стена, дальше туннель и снова закрытая. Ну там да, тоже либо разбивалось кувалдой, либо, не знаю, просто открывалось. Скорее всего, разбивалось кувалдой, да, да. Но если оно разбивалось кувалдой, можно ли ее с другой стороны разбить кувалдой? С улицы было. Возможно, я это выясню, если буду вне стрима продолжать пытаться Curse мод и Dare мод пройти. На этом все, сейчас решим. Мы коннекшн сегодняшний решили. Сейчас. Так, call today, call today. 6 часов ни разу не выпало. Продолжаем через 4 дня, если что. Да что будет? И что будет? Суббота? Суббота, значит. А, там именно супер кувалда нужна. Ну да, как бы да. Но это еще не означает, типа. Ну да. Допустим, можешь ты. Если ты зайдешь с улицы Foundation. А, там лифта не будет, наверное, если... Кстати, это хороший вопрос. Можно ли как-то попасть, типа, под Foundation до того, как ты поставишь Foundation? А, мы же проверяли. После того, как мы убрали Foundation, там просто лифта не будет. Все, вспомнил. Мы это проверяли. Обсидиана тут нет, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, наверное, на FM не вещаю, ладно. Поэтому нам оттуда пишут, но не знаю, ладно. И не важно. Отключите на FM, отключите чатик на FM, ладно. Ладно, я все равно уже заканчиваю. Так. Нашему гостю пояснять, что тут? Нужно найти 4 группы по 4 слова.
Ты вещаешь? Я вещаю? Я думаю, я выключил. Нет, я не вещаю. А, да, вещаю. Ну тогда, тогда... Тогда бан за диалоги, не имеющие отношения к эфиру. Нет, не буду никого банить, так как я все равно уже заканчиваю. Так. Asterix X Angel, Surprise, Secret, Trademark, Bondav, Degree, Password, Lamp, Keys, Babe, Skins, Exponent, Spoiler. Secret Trademark в юридическом смысле, типа Trade Secret. Слово рокировка в английские вики. Я даже, наверное, это знал, а чё, ну... Ну окей, типа Castle. Окей, да. Я когда-то слышал, наверное, что это так называется, но не помнил. Ну и чё тут заспойлерил? Он же не знал, что это имеет отношение. И не знает, так что... Не шути, распойлер. А, так какие? Но вот мы узнали, что... The Rook... А, with another piece. Это Rook, и что? King. А у нас был King среди тех, которых мы можем взять в этой комнате с доской. Там, по-моему, короля не было. Давай коннекшн решим, а и все на сегодня. Ну ладно. В следующем стриме будем думать. Я уже игру закрыл все равно. Ты что бы я сейчас делал? Ну...

А, то что это прям вординг такой, swap the king with the rook. Окей, допустим, допустим? Дабл король были всей фигуры, то бишь... Ну что, что делать это? Я не знал, что касал трекировки. Кастлинг. Я как бы слышал такое, но не помнил. Раньше я слышал такое. Да, что это такой термин на английском? Типа что? Взять фигуру и что? Взять в качестве награды за шахматы фигуру ладью? Тауэр, рук, и потом, не знаю, снова открыть эти альковы и попытаться взаимодействовать с королем, или как бы, на что это намекает? Ну окей, окей, подумаем, что-то в этом есть. Key secret password. Почему keys тогда, а не просто key? Surprise, secret, trademark, password, keys, spoiler. Вот что-то, какая-то тут группа есть. Что-то ничего не получается собрать.

такое, как... Скажи какое-нибудь одно слово, которое... Которое... Как бы... Есть в одной предположительной группе, но нету в другой. Хотя я не знаю, какая предположительная группа. Ну, типа, в юридическом смысле и в смысле, не знаю, паролей. Спойлер, сюрприз. Чё-то... Ага. Not supposed to reveal. Отличная формулировка. Ладно. Окей, ясно, ясно. Secret of course. Not supposed to reveal. Окей. Skins Bone. Нет. Jelly. Мафоны.

Астериск. Знаки, трейдмарк это знак. Типа сам символ. Экспонент. Есть символ экспонента?

0: суперскрипт.
1: Типа сверху. Над. Ну, в смысле? А, я на английском называют этот тоже экспонентой. Как это вообще? Это типа in power of, думал. А degree? А, градус. Что-то вступил. Окей. Не знаю, элементы чего-то, какого-то фикшена.

А, типа, ласкательный символ... А, символовый смысл. Ясно. Еще последнее. Slang for musical instruments. Не... Как будто ни одного не знаю, но X, наверное, гитара.

Пени! Пени! Угу. А, ну это, ну, типа такие стукательные разные. Это мы не узнаем сейчас, потому что кейс еще много где в музыке используется слово. Это, а так. Ну, это любое именно клавишное. Ну да, да, да, да, да, да, да. Любой клавишный. Что ж такое skins? Кроме как от сбола. Drums. Ну да, видимо, потому что классические, типа, у индейцев барабаны под, с натянутой кожей. Окей. Так, все, а что еще напоследок порешать? Я вот не знаю насчет. Короче, показываю, не показываю. Ну, я просто не знаю. Лесник будет решать без меня, а я не знаю, хочу ли этого, или лучше, чтобы вместе, короче, лесник, пока не начинай без меня. Я попробовал, это прикольно. Сакабан метроидвэния. Сакабан метроидвэния. Тут причем еще какой-то сайт для сакабанов. По идее, для того, чтобы конструировать сакабаны, но я не понял, где там. Я не нашел, как бы, как свои делать. Я не собирался, но мне было интересно. Так, сайт кривой. Навороченный, но очень кривой. Поэтому читаю внимательно. By Skeptical Mario. Every 100 years, the mysterious castle of Sudokuvania appears in the countryside. Legend has it, that it contains the secret of Sudoku. Gathering the last few given digits in the area, you solemnly approach the boxy fortress, determined to discover the secret and share it with your favorite people. Not for Sudoku, Pat. Блять. А может еще где-то? Я вот не разобрался. Вот с Sudoku Pad. Там есть где-то не в Sudoku Pad. Sudoku Pad is best played in desktop browser. Сейчас узнаете почему. For the best experience, open settings menu and ensure the following settings are enabled. Test large puzzle UI, draw arrows above lines, disable emoji displacement. Так, сейчас мы это сделаем. Experimental. Где? Там сакабан? Нет, судоку вэнни, без сакабана. Тут только судоку плюс метроидвания. Так, где? А, вот она. А, окей. Тут еще первоапрельская кнопка Try AIS. Да, она первоапрельская, но все, хоть сегодня не 1 апреля. Да, вот. Try April Intelligence Assistant. Но. Но это мы не будем. Мы тут новенькие не будем всякое экспериментальное включать. Что там еще было? Arrow. Draw arrows above lines и. Disable emoji replacement. Окей. Окей.
rules. Gatai Sudoku in each square grid interdigits from 1 to I mean 1 to n into each row, column and region, where n is the length of each side of grid. Dynamic fog. The map is covered with fog. Placing correct digit, digits may reveal more clues or rules. Clues may only be used in their associated if their associated rule is uncovered in the learned rules panel in the upper left. Dynamic rules. Selecting cells can change the rules displayed in the panel. Scroll down to see them. Ладно. To avoid spoilers, try not to read the rules when the cell is covered by focus selected. Okay. Select a cell on the map to learn more about its grid and to get a link to its boss puzzle, if applicable. Select a rule in the Legend Rules panel for more details. Так, я чатику у меня справа, окей. Правильно, значит. Тут нужно пользоваться браузерным увеличением, чтобы вообще хоть что-то видно было. Смотри. Я немножко начал. Так что мы, скорее всего, сейчас только то, что я начал, пройдем. На этом закончим. Ну окей, вот тут 6. На 5, нет, в смысле. Мы на судокупаде. Это судокупад. В смысле? Так. Так. Значит. Правда, сейчас кажется, что лесник намного быстрее меня решает. Вот 6. И поэтому мы не очень с ним решаем, да? Так, не тупить. Я вне стрима я меньше туплю, честное слово. Да, как-то ощутимо меньше туплю, да? Так, ну. Угу. Ладно, смотрю на этот сегмент. 4. Пока просто, но скоро начнется. Быстро начнется. Куда сложнее и необычнее. Тут неизвестно. Не знаю, почему-то вне стрима я спокойно перебираю в голове. Ага, каких тут нету? Раз, один, однёрки, ничего мне не говорит об однёрке, а двойки тут. А сейчас я тут только если я начал уже вслух, я лучше перебираю, продолжаю перебирать. Три тоже нету, но ничего нету указывающего. Четыре вот тут, окей, нет, не четыре. Ладно. 4 есть 5. Все. По-моему, уже такое, что тут не так просто. Ну-ка. Не такое, что такой наивной тактикой можно определить. Ладно, ну пока. 2, 3, 1 нет, это 4. Так, если тут такой же 2 на 6, то
Тут можно еще ставить вот так. Чтобы предположение тречить удобнее. А. 4. В там, где фок можно ставить. Задумали так, что можно ставить, по идее, да. И тут не очень понятно уже грид. Регионы. Это разные регионы. Вот. Так. Дальше. Я знаю, что тут 6 точно. Нет, 6 уже есть в этом квадрате. В этом квадрате, в смысле, прямоугольнике. Тогда. Вот тут непонятно, как это типа один регион, значит тут только от 1 до 3 или как? Как вот тут? Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, один. Вот, кстати, одно такое прием для решения судока, который я именно додумался, пытаясь это решить, что вот тут оставшиеся две, хотя я не оставшиеся две, это 2 и 3. 2 и 3. Или... Байт. Так. И ты обосрался? Потому что... Почему я точно что-то один? Здравствуйте. Почему я... Всё. Ага. Только хотел продемонстрировать, до чего я додумался, и тут оказалось, что я ошибся. Ты в левом нижнем углу. Окей, ладно. Да, 3 и... А почему... А, ну да. Да, честное слово, что я вне стрима меньше туплю. Окей. Вот тут. Мы не знаем, в какой именно 1 и 2, но мы знаем, что... Ну, теперь мы знаем, что вот в этом, на этой линии не может быть ни одного, ни двух. Вот. Это уже как-то чуть-чуть сложнее, чем просто наивный подход к судоку. Так, значит, один, два, но тут также, а два есть? Ага, два, вон, значит, один, два, три, четыре, пять, тут один, два и пять, так. Нет. 5. Значит, 2 либо. Тут либо. Тут помечу. Один. Как тут, так и тут. Знаю, возможно, мне стоит пытаться это вне стрима проходить, потому что вне стрима мне как-то... Как ни странно, поприятнее было, а тут я прям волнуюсь, что туплю.

Связь нам ничего не дает вот это. Так, а тут один, так, один еще тут может быть, поэтому тут тоже. Так, а какого еще числа в этом регионе нету? Трех. Три. Три. Так. А тут точно один, что ли? Под правой 6 находится. Под правой 4 тут находится. А, да, я хотел до этого дойти. Я хотел до этого дойти, по-моему. Да, ну ладно. Да, да, да, да, да, да, да, да, наверное. Да, 6. 6. Е. Digits along a bronze line, thermo, and bronze guide thermo line strictly increase from rounded pulp end. Значит. Ну, это я уже помню, как решил. Я не сразу до этого дошел, но... Типа... Ну, это просто... Да, окей, 7-8, но она продолжается, поэтому тут минимум 3 еще. А так как больше 6, всего 3 цифры, значит 7, 8 и 9. Все. Вот до этого я сам дошел. Прикольно. Ну прям. Так, ну без меня пока не решай. Я подумаю, мы, может, вместе будем. Хотя, с другой стороны, один я точно не решу все. Она вроде сложная дальше. Она все сложнее и сложнее идет. Поэтому стоит вместе. Ладно, давай хотя бы одну еще такую, что открывает фог, откроем, и тогда и на этом закончим. Тут, по-моему, открылся босс. Только я не помню, как на босса перейти. А, вот. А, еще там было, что... Вот правило открытое, ясно. Босс в отдельной вкладке. The castle seems deserted so far. The courtyard gardens, a tangle of overgrown vines, which seems to be leading you towards the center. Suddenly, a gaping green maw emerges from within a pile of writhing roots, some kind of plant monstrosity. Sudoku, place... Короче, Sudoku и термометр. Как это решать? Я не представляю. Вот. Поэтому, ну как в Metroidvaniaх, вот обычно, когда слишком сложный босс, не получается, обычно лучше еще куда-нибудь пойти, а потом вернуться, вот. Поэтому literally Metroidvania. Причем тут нету даже таких, чтобы длиной 9. Ладно, если бы длиной 9 было, то понятно. А! Ну это как в Пикросе. Это ограничивает цифры, которые... Или нет? Да, это ограничивает набор тех, которые может быть, правильно? Или... Нет, ни хера не ограничивает.
Нет, не как Пикроси. Ладно, давай пока основную карту. Ну и как Metroidvania, это, наверное, типа сначала там куда-нибудь пойдешь, а это залупится, и ты вернешься, или даже что-то новое поймешь, вот как Metroid Dread, что позволит вернуться к сегментам ранним. Это интересно попытаться это решать. Так, цель открыть еще одну клетку. Наверное, сюда можно пока не думать. Там ничего нового не будет. Значит, 7-8. Один, два, три, четыре. А зачем тебе знать, как на босса перейти? Я же сказал, без меня не решай. Тут ссылка. Пока без меня не решай. Я отношу.

Ну а тут что я заполнить могу? Я могу тут заполнить предположение. Это, наверное, мне что-то даст. Типа тут. Тут 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вай, это что это может быть? А, или они. Так, блядь. А, те, которые другим цветом, они не по вертикали и горизонтали не связаны. Ладно, окей. Окей. Тогда тут, наверное, от 1 до 6. Меня смущает вот этот фрагмент. Почему он короткий? Окей, тут 9. А тут от 1 до 6, но не все? Или типа он вырастет дальше? Он вырастет вверх? И вот тут одним цветом темным были выделены, то другим. Вот это все. Куда все? Погоди. Сейчас скоро все. Надо хоть еще одно число поставить. 6. Тут нигде не может быть 6. Ну-ка. Сейчас на секунду беру тут 6. Ага. Это считается одним квадратом. А зачем я убирал? Ну, забыл про правила, что ли? Окей. Окей, значит не так много.

Оно мне выделит красную все равно. Поэтому самому можно не думать, блядь. Ладно, нет, не стоит так. Если анализировать вот эти концы, все-таки нужно сначала поставить что-то на них. Так. А тут чего не хватает? Если тут, типа, всего 6, то 1 и 5. 1 и 5. И это ограничивает то, что может быть вот тут. Потому что... Или нет, потому что... Не, окей, не ограничивает. Потому что... Важно, в какой... На каком цвете будет какое число. Ну, давай. Думаемся. Обычно ты хочешь сразу решать, а не заканчивать ты. Не бери, я хочу хоть что-то. Хоть одну. Одно продвижение дальше сделать. Правила не очень понятны, не до конца понятны. Кое-где. Ну, это один из... Один из как раз челленджи понять правила нормально. Тут нету от 1 до 6. О чем нам вот

0: А тут что остается?
1: 1, 2. 1, 2, 3. 5. Больше тут ничего не может быть, да? Проверить. 2. Как? Wait. 2. Так, ладно. Я ступил. Не на то смотрел. Значит. 2. 3. 4. 5. 7. Нет, 7 не может быть, потому что когда до 6. Вот то, что... То, что тут 2, 3, 2, 3 и 2, 5. Нам что-нибудь дает?

1-2 находится в левом секторе. Значит, тут 5. А, ну да, сам же объяснял про это правило и сам же забыл про этот логический вывод. Да, да, да. Молодец. Пять.

Как же дальше? Тут на вот эти идти. Как же вот тут работает? Окей, ладно, ладно. Сейчас еще две минуточки сдаемся. Я тоже устал, типа меня. Идем на минуту. Я более задором пытаюсь биться головой. А. То, что это камень. А. Мы точно знаем, что вот тут, например, не может быть однёрки. Тут не может быть однёрки. Потому что... Ну, ты понял, я думаю, да? Да, нет? Потому что они побывающие, потому что если тут однёрка, то тут не может никакого числа, которое меньше однёрки. Формализовал. Значит, тут не может быть чисел меньше четырех. Вот. Чтобы как-нибудь это записать можно было бы. Может быть чисел меньше четырех. Значит, только вот эти. Ну, мало что. А, стоп. Тут не может быть чисел меньше четырех, а тут. Не может быть 4, потому что значит тут нет, это там четыре. А 7 почему? А, да. 4, 5, 6. И на всех них 4, 5, 6. На всех этих участках. При этом... Тут может быть любое число. Просто тут не может быть меньше двух. Ладно, ладно, сейчас закончим в другой раз. Ну это вот как-нибудь можно понемногу возвращаться. Как-нибудь до или после. Точнее, после или до основной игры.

0: Если ты уверен, что там, то...
1: Сейчас подумаю, уверен ли я. Типа, так идет. По убыванию, я, наверное, перепутал, конечно же. И да, я перепутал, что... Угу. Уверен. Тут не может быть... Из того, что я проговариваю число, из-за приставки «не» я могу путаться. Путаться так, одно или противоположное. Типа... Тут не может быть... Вот тут не может быть единица. Наоборот, я вот скорее всего затупил. И... Ладно. Ладно, в следующий раз получше формализуем. Ну я понял, но путаюсь. Путаюсь так, меньше, больше, из какого конца... Тут не может быть единицы, значит, единица гарантирована в этой части, соответственно. Соответственно, тут не может быть, допустим, двойки, потому что тут должно быть два числа, значит, двойка в этой части. Но нам же должно противоположное правило... работать для другого конца. Типа должно быть меньше, значит. Ладно, на следующий раз нормально начнем. Ну, видимо там вот эти, наверное. Если я сказал, что вот эти это было неправильно, значит вот эти. Но это... Да даже если так, все равно по-быстрому мы какое-то конкретное число не поймем, ладно. Все, чмавки.

0: представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: только Бог.
1: Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
2: Радио Анонимус.